0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области плюс 8, плюс 13 градусов. В Витебске плюс 11, плюс 13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет всем, это Сергей Лазарев, и вы слушаете радио Витебск.
1: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам. Давай станцуем вместе.

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Радио Витебск. В ритме твоего города. Can't touch this.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Днем во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего

0: динамики с волны радио Витебска. Ну что, как кто поднялся? У кого какое настроение? У кого какие планы на день? Вторник не зря считается самым продуктивным рабочим днем, поэтому смотрите аккуратно, не перестарайтесь уже с самого утра.
1: А говоришь, как будто сегодня понедельник. Но нет, друзья, не будем путаться. Все-таки действительно вторник у нас на дворе. Погода обещает сегодня тоже быть достаточно приятной. И тем не менее, пока еще чуть-чуть прохладно. Поэтому пока берем с собой теплые вещи. Действительно, рассказываем, как проходит ваша рабочая неделя. Потому что у всех, мне кажется, она идет по-разному.
0: Ну и хорошо, что по-разному. Потому что если бы у всех шла одинаково, чтобы мы могли бы у одного человека спросить и знать, как у всех это проходит. А так, да, действительно, у каждого по-своему. По-своему и на волне радио Витебск. Вот каждый день не похож на предыдущий. Поэтому, друзья, ныряем в очередное утро. Вместе с вами разбудит шоу у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали!
2: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на радио «Витебск». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем привет, это Holy Flame. Давайте вместе послушаем мой новый трек на Радио Витебск.

0: Гороскоп.
1: Вот знаете, 05.05, красивая сегодня дата, и вспоминаю я про нее не просто так. И не просто дата красивая, еще и вечер и ночь с 5 на 6 обещают быть красивым, потому что астрологи обещают сегодня невероятный звездопад. До 50 падающих звезд в час сегодня можно будет увидеть ночью. Поэтому, друзья, надеемся, что тучи немножечко разойдутся, и мы каждый поймаем свою звездочку и успеем загадать свое желание.
2: Я тучи разведу руками.
1: Я поняла, до гороскопа мы не дойдем.
2: Нет, дойдем, ну слушай, как хорошо людям, которые в частных секторах живут. Это же можно увидеть. Вот, смотри, вот это вот действительно падающее мерцание звезд. А если еще и отъехать хотя бы на несколько километров от города, вообще красота неописуемая.
1: Не, ну главное, чтобы рядом был кто-то, кто готов развести тучи руками.
2: Согласен.
1: А в целом, да, ты прав.
2: Ну теперь давайте посмотрим, что конкретно нам сулят знаки зодиака для каждого. Из 12 посмотрим, что вот эта вот красивая дата привнесет. Начинаем с Овнов. Сегодня Овнам стоит вставать утром вместе с солнцем. Чем раньше вы начнете день, тем больше задач выполните. Так что можно поставить будильник на пораньше, ведь дел будет просто уйма.
1: Тельцам же стоит поддаться романтическому настроению, удивить вторую половинку сюрпризом или свиданием. Классные эмоции обеспечены обоим.
2: Сегодня близнецы могут классно наладить контакты. Общайтесь только на приятные для обоих темы и больше действуйте. Поверьте, все получится. Но вообще сегодня близнецам не стоит закрывать глаза на недостатки тех, кто рядом.
1: А вот у раков будет много сил и энтузиазма завершить все задачи, за которые вы брались в ближайшем прошлом. А также отлично подводить итоги и делать выводы. И это натолкнет вас на какую-то идею.
2: Сегодня львам стоит браться за деловые задачи, бизнес, спорт и немного времени отдать творчеству. Результаты будут по всем фронтам. Будет классно, уж поверьте.
1: Вот что касается дев, вам, ребят, будет сегодня нелегко. Ваши стратегии явно страдают, и все идет не так, как вам бы хотелось. Возьмите время на то, чтобы все обмозговать и сделать выводы, продумать планы. Так работа пойдет куда быстрее.
2: Сегодня весы могут добить вчерашние задачи. Работа пойдет хорошо, а результаты не заставят себя ждать. Не расслабляйтесь и не тратьте время зря. Важно быть активным и результативным.
1: Скорпионам же стоит активничать и предлагать новые идеи как на работе, так и в личной жизни. Некоторые очень круто выстрелят и принесут много плюшек.
2: Сегодня стрельцы будут на пике энергии и готовы покорять горы. Так что сейчас выпадет отличный шанс показать себя на работе и выбить себе повышение. Вы этого давно хотели, но вообще сегодня стрельцам говорим, что на вечер не стоит откладывать занятия хобби или спортом. Первое и второе дадут вам классные эмоции, которые будут вдохновлять на новые свершения.
1: Козероги сегодня будут особо уязвимы. Вас может задеть как действие, так и слово. Старайтесь общаться аккуратнее и сначала реагировать мозгом, а уже потом эмоциями. Помните, в большинстве случаев вас не хотели обидеть.
2: Сегодня водолеи могут классно провести день, воплотив в жизнь парочку интересных идей. Не теряйте этот шанс, он даст отличный опыт. Вообще сегодня водолеям говорим, что нужно разработать план. Он будет прокачивать множество ваших умений.
1: А вот рыбы сегодня должны быть реалистами. Вам действительно стоит постараться смотреть на мир и на других людей, и на себя более реалистично. Тогда точно ни в чем не разочаруетесь.
2: Ну, значит, возвращаемся потихоньку в реальность, а в реальности у нас продолжается музыка.
0: Радио Витебск 24/7.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Привет, это Анна Асти. Слушай мои песни на радио Витебске.
1: Кажется, в край достал свою подругу.

0: новости 10 мая. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с могилевским Днепром. 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСК. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход, как всегда, традиционно свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче. Встретимся именно там.
1: Это слушает весь

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Областная патриотическая акция «Прорыв Победы» прошла в Шачинском районе. Витебские исследователи присоединились к международной акции «Сад памяти». В Витебске сегодня вечером ограничат движение всех видов транспорта по проспекту Строителей. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.
2: Rica, sabrosa, la gente que goza, esto es para ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza.

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Счастливый кот.
1: Но мы продолжаем набирать претендентов на наш счастливый кот. Уже 7 мая мы разыграем на протяжении дня 3 Яндекс-станции Алисы. И для того, чтобы все это дело пошло-поехало еще быстрее и активнее, вот нам нужен человек.
2: Да, и явно сегодня он будет не один. Но да. Пока все-таки начнем с малого. Друзья, буду напоминать вам номер Вайбера 7071071. Именно он вам пригодится для того, чтобы прислать цифровой код. Кто первый, тот и молодец. Суть игры в чем? Есть у нас 3 цифры, они озвучиваются в эфире. Четвертую вы угадываете. И целиком вот эти вот 4 цифры присылаете нам. Кто первый, тот молодец.
1: Да, тот и в списке претендентов. Все, давайте слушать, давайте. Слушать эти 3 циферки и ждем от вас все 4 целиком. Поехали, погнали.
3: Цифры 1, цифры 5, цифры 8.
0: Радио Витебск. I wanna stay forever. Слушает везде

0: ритме твоего города.
1: Вот все верно, в ритме нашего города. В ритме нашего города присылали вы свои сообщения. Теперь остается только сказать стоп, потому что финалист на этот час у нас найден. Им стала девушка с прекрасным именем Дарья. Последние цифры номера 801. Даш, я вас поздравляю, вы в нашем списке претендентов.
2: Ну а что касается самих цифр счастливого кода, то 158 вам выдавалось, а последней была четверочка. Вот Даша первая исправилась, поэтому мы ее поздравляем, а также говорим не расстраиваться остальным. У вас есть время попасть в наш список.
0: Счастливый код. Реклама.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Ну что, друзья, давайте будем передавать приветы всем тем, кого мы не знаем. Сказалось бы, должна быть неожиданная фраза, но нет, все по стандарту. Действительно, мы сейчас с вами будем ловить автомобили, которые проезжают где-то рядышком с вами, стоят на одном светофоре, возможно, вместе греетесь, возможно, с соседом вы решили поговорить. Вот стоите рядом возле подъезда, сейчас собираетесь на работу, нечего делать, поговорили, привет передали, ну все, считайте, утро началось совершенно по-другому.
1: Поэтому, друзья, ловим цифры номеров автомобилей, совершенно неизвестных вам. И вы подкидываете еще несколько добрых, приятных слов в это утро. Плюс к себе в карму заработаете еще и ответочку можете получить. Поэтому, друзья, действуем. Если же никого не нашли, можете просто свой номер автомобиля прислать и передать привет тем, кому вы уже хотите, у кого есть мысли у вас. Прямо сейчас вот передать несколько приятных слов с утра. Поэтому действуем. Несколько музыкальных у нас имеется. Поехали, погнали. Автоприветы.
2: Вставай, разбудишь шоу.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Малахитовый лес. Интересно, конечно. Очень-очень-очень. Но гораздо интереснее ваши приветы, которые вы прислали сюда. Поэтому давайте с них и стартанем. Олег нам пишет. Доброе утречко. Отправляется оно для BMW 7766. Вот, пожалуйста. Имеется и такое СМС.
1: Есть у нас еще и Елена, которая передает привет от черного Hyundai 1090 на Полоцком рынке. Рено 3825. Привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе 1372, Вадиму Сергеевичу на МАЗе 1369. Нам с тобой отдельный привет. Всем отличного дня.
0: Так, присоединяется Сава, говорит, Хова 2152. Передает привет всем находящимся на Ленинградской. Вот конкретно двум автомобилям, которые едут впереди него. Извините, не могу рассмотреть номера. Александр пишет. Доброе утро, радио Витебск. Вадиму Сергеевичу привет. Вадиму Анатольевичу тоже. Елене Андреевне Hyundai. Сами находим. Конечно же, нам с тобой тоже улетает. А также еще и для первой маршруточки номер какой? 6001. Вот, пожалуйста.
1: Есть еще и Максим. Он пишет. Тулова. Хорошего дня, незнакомец. А номера незнакомца 1720. И Андрей у нас сделал ход конем. Он у нас нашел троллейбус. Номер 209. Вот такое тоже имеется.
0: Да. Есть еще и Андрей. Говорит. Привет, Рено Сценник 8891. И с прошедшим праздником, днем рождения. Всего тебе всего, Викуля. Вот, пожалуйста.
1: Приятненько звучит. Да. Мы тоже поздравляем с прошедшим. Есть еще и Вадим у нас на волне. Привет, Александру на МАЗе 1372. Вадиму на МАЗе 1342. Елене Андреевну Hyundai 1090. Сави на Хове 2152. Нам с тобой, коллективу Радио Витебск. Всем слушателям Радио Витебск отличного дня и хорошего настроения. На самом деле, большой здесь улов у Вадима. Вижу автомобиль с номерами 9812. Возможно, это Форд. Есть еще и автобус с номером 1372. Также на связь у нас выходит Сергей. Привет Бумеру от Рапида. Номера Бумера того самого 8008.
0: Так, Денис присоединяется к нам на волну. Говорит, Ниссану Е775АВ2. Привет и хорошего дня. Красивая машинка у вас. А вот Юрий пишет, хорошего дня Фольксвагену 0903 от Рено 8280 в соседнем ряду.
1: Сергей же передает всем привет. Привет от белого МАЗа 5075. Всем шоферам, мазистам Витебского облагросервиса. Всем ровных дорог. Нам с тобой тоже привет. Всему коллективу радио, конечно, тоже Сергей передает все приятности. И Дима тут у нас присылает свое сообщение. Ниссану 0909. Сразу говорю, улетает красивый привет. Ну и, конечно, красивым ведущим Дима тоже не забывает привет. Видимо, Дима помнит наши слова недавние в эфире. Поэтому, Дим, спасибо большое. Очень приятно.
0: Все, прекрасно, замечательно. На вам тоже красивые, прекрасные, невероятные слушатели волны радио Витебск. Привет от волны номер один в регионе. И погнали дальше.
2: От А до Авто. Реклама на радио Витебск.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Вот так вот быстро добрались, добежали мы до финала первого часа, друзья. Но дальше только больше. Не забываем о том, что фактически каждый час мы с вами что-то разыгрываем, выигрываем, добавляемся в списки, поэтому никто никуда не расходится.
1: Да, а если вы вообще заинтригованы, то хотите, расскажу вам анекдот в начале следующего часа. Если хотите, ставьте плюс. А вот если будет достаточное количество, расскажу. А то мало ли, у кого-то утро начинается не с юмора, может кто-то не хочет. В общем-то, все зависит от вас.
2: Радио Витебск.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Областная патриотическая акция «Прорыв Победы», посвященная 82-й годовщине прорыва партизанами Полоцко-Липецкой зоны вражеской блокады, традиционно собрала в ушачах представителей разных поколений жителей Витебщины, гостей из России. Главные уроки нашей победы – это уроки сплоченности и единения народов в противостоянии насилию и агрессии, отметил на митинге председатель облсполкома Александр Рогожник. Для живущих в мирное время подвиг партизан служит примером мужества. Несгибаемая воля к победе, способность преодолевать любые трудности, беззаветная любовь к своей земле. Все это должно стать ориентиром для нынешнего поколения. Спустя 8 десятилетий после кровопролитной войны тема мира как никогда актуальна, подчеркнул глава региона. Сегодня перед нами стоят новые вызовы: совершить прорыв в отраслях экономики, внести достойный и посильный вклад в развитие региона. Витебские исследователи присоединились к международной акции «Сад памяти». Она прошла накануне у воинского захоронения в агрогородке Заронова Витебского района. У братского мемориала состоялся митинг. Присутствующие с благодарностью вспомнили о бессмертном подвиге фронтовиков, партизан, подпольщиков и тружеников тыла. Выступающие призывали ценить мир и помнить бессмертные страницы нашей истории. Участники мероприятия с глубоким уважением возложили цветы и почтили память павших героев минутой молчания. На территории воинского захоронения были высажены туи. Сегодня в Витебске с 8 вечера до 10 вечера в рамках проведения подготовительных мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь, будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Строителей от проспекта Победы до улицы Петруся Бровки, проинформировали в Витебск-Облавтотрансе. В период ограничения движение пассажирского транспорта будет осуществляться по измененным направлениям. Возможно отклонение от заявленного расписания движения. В Комитете госконтроля области на постоянном контроле вопросы обеспечения комфортной и благоприятной среды проживания граждан, в том числе благоустройства придомовых территорий. Для анализа и комплексной оценки эффективности принимаемых местными органами власти мер, а также выявления проблемных вопросов, связанных с благоустройством придомовых территорий, Комитетом области сегодня будет проведена горячая линия с жителями региона. Обращения будут приниматься с 10 до 16 часов, перерыв с часу до 2, по телефонам 80212-30. 37-50-41, 37-61-64. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная «Дарида», 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в раз.

0: будет шоу на Радио Витебск.
1: А вот знаете, хотелось бы сказать что-то хорошее, и я скажу. Влад обещал анекдот. Пускай отдувается он.
2: Ладно, нашел тут. Какой-то вот вызвало улыбку. Знаете, все те, кто ходил к мастерам по стрижке, да, например, кто ходит к своему, а потом раз и
1: Влад,
2: меняет.
1: Это парикмахер рис. Называется.
2: Парикмахер, да. Вот, вот для
1: Барбер.
2: Них. Смотрите, скажите, пожалуйста, кто вас стриг? Человек отвечает, мастер. Девушка говорит, вижу, что мастер. А по профессии он кто? Вот такой вот легкий, ненавязчивый для улыбки, легкой такой же ненавязчивый утренний.
1: Да, на самом деле, знаете, друзья, так и должно проходить это утро. Вот так вот, буквально, знаете, не задумываясь ни о чем. Потому что если много думать прямо с утра, то к середине рабочего дня выдохнемся, станем хуже работать.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За

0: «Разбуди по факту».
1: Ну что ж, вы знаете, начинали мы с темы анекдотов, да, а теперь плавно переходим к теме общения, потому что все-таки анекдоты же надо кому-то рассказывать, а значит, надо как-то наладить контакт, если можно так выразиться. И вот ученые заявляют, что, оказывается, отправка вот тех самых мемов кому-либо — это вот такая научно подтвержденная форма проявления привязанности.
2: Ой,
1: сами психологи, да, говорят, что вот такие небольшие жесты — это способ установить контакт. Вы можете таким образом укрепить отношения, когда эти жесты замечаются, а не игнорируются. И вот это поведение часто называется цифровая рябь. Это для тех, кто не знал.
2: Знаешь, мне казалось, ты сейчас скажешь, что сами психологи скидывали мемы друг другу и выяснили это.
1: Нет, ты знаешь, я уверена, что, наверное, когда-то они это делали, а потом они выяснили, наверное, что это делать нельзя, потому что они там психологи, ученые, там не солидно все дела, ну куда-нибудь должно было привести.
2: Проверить на добровольцах и, ну вот этих вот участниках испытания. Тем не менее, знаешь, что самое важное? Чтобы еще и другой человек смотрел эти мемы, а то бывает скидываешь, и вот это вот не висит строчечка «просмотрено». А иногда бывает висит «просмотрено» и ответа нет.
1: А я тебе могу ответить, почему нет ответа? Потому что второй человек может просто не понимать, о чем речь, знаешь. Посмеяться, а вдруг это не смешно. А если что-то другое написать, тоже стыдно же сказать.
2: Видишь, как важно даже в мемах. Нужно правильно человека узнать, какой он юмор любит, ценит.
1: Конечно, и просто перестать скидывать. В целом, это должно выглядеть именно так, если человек не понимает.
2: Я понял твой намек, Гордей.
1: Спасибо.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Представляешь, если раньше, вот буквально лет 10 назад, на сотовых операторов приходилось примерно 70% звонков, то сейчас эта цифра упала до 32%. Ты представляешь, насколько мы перешли в социальные сети?
1: Это, получается, созваниваются через мессенджеры, да, ребят? Да, списываются, да. Созваниваются голосовые и все там подобное.
0: Вот и для чего остались нам, собственно говоря, мобильные операторы? Ну, только для того, чтобы был доступ в интернет.
1: Я не знаю, я к врачу записываюсь так.
0: Тоже вариант, неплохо.
2: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов печати с профессиональным праздником. США ударили по двум судам в Ормузском проливе. Есть погибшие. Российские железные дороги доставят частицу вечного огня с могилы неизвестного солдата в Москве по городам России и Беларуси. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: давайте пополнять очередной список. На этот раз он будет немножечко иным, потому что на этот раз подарок нам предоставляют наши друзья и партнеры «Разбудит шоу» футбольный клуб «МЛ Витебск». Собственно, уже в пятницу будем мы с вами разыгрывать крутой бокс, поэтому прямо сейчас нам нужен человек.
1: Наполнение прекрасное, поэтому есть за что побороться. В очередной раз мы задаем вам вопрос, а вы в Viber по номеру 7071071 даете на него ответ. Кто первый правильно, тот и в списке претендентов. Итак, вопрос сегодня связан с прошедшим матчем 3 числа против Минского «Динамо». Мы знаем, что футбольный клуб МЛ «Витебск» победил со счетом 3-2. Назовите, пожалуйста, лучшего игрока встречи в составе футбольного клуба МЛ «Витебск». Время пошло.

0: Ну что, друзья, большие-большие молодцы. Присылали сюда свои варианты ответов. Есть правильные, есть неправильные, есть ультра-мега-правильные. Вот так бы
1: а
0: я
1: есть
0: назвал.
1: Ультра-мега-неправильные. И да. Такое тоже у нас имеется, друзья. Но есть человек, которым первый верно прислал нам свой вариант ответа. Зовут его Женя. Последние цифры вашего номера 287. Именно вы верно и первым. Быстрее всех, получается, справились с заданием.
0: Да, Александр Мисарович признан лучшим игроком встречи MVP матча этого. Ну что ж, мы поздравляем и Александра, и вообще футбольный клуб ML Витебск. Кстати, если вы лично хотите увидеть классную игру от этих парней, то футбольный клуб ML Витебск приглашает на матч высшей лиги с Могилевским Днепром. 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвэб-кассы подвезли.
3: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвэб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвэб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
2: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвэб.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Так, что-то очень нравится здесь исполнителю в этом треке. Ну и ладно, я пойду дальше обучаться английскому языку.
1: Все верно, вот стоит пообучаться еще немножко.
0: Настя расскажет, про что он поется. Я могу только сказать, что мы в следующий час будем переходить.
1: Да, знаешь, на самом деле поется здесь классная фраза «Нужно жить так, как нравится». Примерно так это должно звучать. Поэтому вот к этому точно нужно двигаться.
0: Поддерживаем.
2: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Сегодня Беларусь отмечает День печати. Поздравления работникам и ветеранам сферы направил президент. Александр Лукашенко назвал отрадным, что за книгой, газетой, журналом всегда стоят грамотные профессионалы, настоящие патриоты, которые приумножают и передают молодым авторам и журналистам лучшие отечественные традиции. Объективность, честность, верность общечеловеческим идеалам и государственным интересам. Президент пожелал работникам и ветеранам печати доброго здоровья, острого пера, неиссякаемого творческого вдохновения и высоких тиражей.
1: В мире.
2: После атаки США на грузовые суда в Ормузском проливе погибли не менее 5 человек. Об этом сообщает иранское агентство ТАСНИМ. По данным агентства, атаке подверглись небольшие грузовые катера, которые перевозили гражданские грузы из оманского порта Хасаб к побережью Ирана. Тегеран настаивает, что ни один боевой корабль корпуса стражи Исламской революции не пострадал. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода иностранных судов из Ормузского пролива и предупредил о жестоком ответе на попытки препятствовать этой операции. В Вашингтоне произошла стрельба рядом с Белым домом. Выстрелы прогремели в нескольких кварталах от здания, что привело к немедленному закрытию территории администрации американского президента. В результате столкновения между вооруженным человеком и полицейским подозреваемый был ранен. Комплекс на короткое время был переведен на повышенный режим безопасности. Отметим, инцидент произошел спустя всего 10 дней после попытки покушения на Трампа на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
1: Без политики.
2: В преддверии празднования 9 мая российские железные дороги запустят патриотическую акцию «Огонь памяти». Частицу вечного огня, зажженного от могилы неизвестного солдата в Москве, доставят поездами в десятки городов России, а также в Беларусь. Как отметили в холдинге, эта традиционная инициатива напоминает людям о героическом подвиге поколения победителей. Первыми частицу вечного огня доставит «Ласточка» из Москвы в Минск. Рейс отправится сегодня. Затем из столицы «Огонь памяти» повезут в разные регионы страны. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Витебск.
1: На просторах интернета бытует новый лайфхак, как сэкономить, между прочим, цену в магазине на брокколи, как сэкономить свои деньги. Представляешь, ребята-покупатели стали отрывать лишние стебли у брокколи, чтобы не платить лишние деньги. Тот самый вот этот вот стебель, который отходит с верхушечки, да, идет вниз, как корешок. Просто отрывают и, соответственно, взвешивают, получая меньше вес.
2: Хорошо. Ребят, если вы не знаете, как это сэкономить.
1: Как-то копейка рубль бережет. Вот.
2: Конечно, конечно. Давай пойдем вот все эти пословицы. Ну, я не знаю, что рассказать. Арахисовое масло хорошо удаляет следы от наклеек на бутылках и банках. Не знаю, что к чему, но пусть будет так.
1: Полезная минутка на волне радио Витебск.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину LG с загрузкой 8,5 кг и системой интеллектуальной стирки по отличной цене и с оплатой частями на 12 месяцев всего от 158 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Слушайте, тут Настя нашла одну такую новость. Вот она еще ее даже не дорассказала. Сказала всего лишь несколько слов, а я уже говорю, что мы это сделаем отдельной рубрикой, потому что есть с чем... Есть объяснение.
1: Мне кажется, есть претензии в мой адрес. По крайней мере, это выглядит именно так.
0: Претензий никаких. Давай, рассказывай.
1: Ну, ты знаешь, я бы договорила, и ты бы понял, что, в принципе, сойдемся. Но, ладно, раз ты так просишь, то, пожалуйста. Оказывается, отправка голосовых сообщений вместо текстов – это лучшее средство от ссор и всяких разногласий, да? Ну, естественно, если бы ты дослушала, я бы сказала о том, что голосовые сообщения передают и тон, и ритм, и эмоциональное состояние, что гораздо проще, не знаю, на словах передать, нежели все-таки текстом. А тут эти вот сообщения капслоком, как будто на тебя кричат.
0: Да подожди, какой капслок? Просто напишешь смс, поставишь точку в конце. Все, нет ответа, спрашиваешь, почему не отвечаешь. Когда успокоишься, тогда отвечу. В смысле, когда успокоишься? А что не так в этом смс? Я так прочитала с интонацией. Вот меня это
1: больше
0: всего
1: Я тебе говорю, чувствую
0: поражало.
1: Претензии.
0: Нет, никаких претензий.
1: Но на самом деле, ты знаешь, мне кажется, зависит от текста, который был написан в сообщении, а не от точки в конце, раз ты это так подметил.
0: Да?
1: Конечно, конечно. В целом, ну смотри, капслок, крик, да, логично.
0: Да,
1: если человек пишет спокойно-спокойно, там, с запятыми, я не знаю, а потом капслоком что-то тебе отвечает, ну, похоже на крик? Похоже.
0: Ну, конечно, конечно, похоже. Естественно, у кого-то просто забыл переключить капсы и отправил вот этими большими буквами.
1: А нечего забывать?
0: Конечно, конечно. Не ори на меня буквами.
1: Конечно.
0: Потом начинается вот это. В общем-то, друзья, голосовые — это хорошо. Кто их не любит, вы задумайтесь. А то, мало ли, напишите текстом когда-нибудь, а на вас обидится ни за что. Вот потом и разгребаете все итоги.

0: Реклама на радио Витебск.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: «Счастливый кот».
1: Ну что, друзья, продолжаем мы играть «Счастливый кот» на волне радио «Витебск». И кот действительно может принести кому-то из вас счастье уже 7 числа.
2: Между прочим, 7 число, друзья, через один день. Это так маленькая напоминалочка, поэтому не так много времени остается, чтобы попасть в наш список претендентов. Все, что вам для этого нужно знать, это номер Вайбера 7071071. А дальше дело за малым. Три цифры называем в эфире, четвертую вы угадываете. И целиком цифровой код присылаете к нам в мессенджер. Кто первый, тот выиграл.
1: Да, все вот так предельно легко и просто. Поэтому давайте слушать цифры и присылать код целиком и полностью. Поехали, погнали, внимание.
3: Цифра 4, цифра 9, цифра 0.
0: Радио Витебск.

0: ритме твоего города.
1: А все, стоп-игра. Есть у нас фавориты, если можно их так назвать. Это ребята, те, которые верно угадали наш код. Между прочим, звучал он следующим образом. 4, 9, 0 и семерочку хотели мы видеть на конце. Но есть и тот человечек, который успел справиться быстрее остальных.
2: Мы хотели ее увидеть, мы ее увидели. Семерочку первой прислала нам Ксения. Цифры вашего же номера заканчиваются на 1-4-2. Поэтому, Ксения, ставлю вам лайк. 4907 был наш код, совершенно верно. Ну а всем остальным говорю, не расстраиваться, время у вас еще есть. Попасть в этот самый список претендентов.
0: Счастливый год. Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Пункт за хранение радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси. Швеция может разместить на своей территории ядерное оружие Франции. В Китае на заводе фейерверков произошел взрыв. Погиб 21 человек. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велика, в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Лови момент.
1: Я знаю, что кто-то хочет что-то сфотографировать и обязательно нам прислать в Viber по номеру 7071071. Даже если вы не очень-то хотели брать телефоны прямо сейчас, все равно берите, открывайте камеры, фотографируйте, потому что, во-первых, фото останется вам на память, останется нам на память, все его смогут посмотреть. Ну и тем более, таким образом мы узнаем, кто и чем может заниматься прямо сейчас.
2: Да, поэтому, друзья, вперед, активничаем здесь и сейчас. Конечно же, краткий комментарий по некоторым из фото мы пробежим, дадим обязательно. Во-вторых, вот, ну, дождались, доехали до этих теплых дней. И что бы нас ни окружало, это всегда красиво и здорово. Поэтому, друзья, ждем ваши фото на все про все несколько музыкальных. Поехали, погнали, фото, фото, фото!
0: С утра пораньше разбудит шоу!
3: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио, которое...

0: продолжаем собирать ваши фото здесь и сейчас в нашем мессенджере Viber, Telegram 7071-071, код 29. Все, что нужно, взять в ручки мобильный телефон, сделать снимок и прислать. Займет это несколько секунд, зато сколько эмоций получим и мы, и вы, и те, кто увидит фото в нашей подборке в телеграм-канал Радио Витебск. Поэтому, друзья, действуем, время еще есть. Погнали, погнали!
1: Реклама на Радио Витебск.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи, кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. «Большие возможности» для больших планов.
4: Белагропромбанк.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Посмотрим, какие фотографии нам прислали. Сергей находится на загрузке где-то, ну, 100%. Поэтому, Сергей, вам всего хорошего. Ван Дайк на тренировочку. Доброе, бодрое утро. Он пишет вам тоже, между прочим. Александр говорит: привет из Лепеля, всем хорошего дня. Именно здесь он со своей машиной находится. Андрей тоже где-то на погрузках. Наталья двигается по улицам нашего города. У Андрея красный маск, кстати.
1: Красный маск — это важно, судя по всему.
0: Да, это спецтехника, я люблю.
1: Хорошо, ты пошел по машинам, а я пойду по животным, потому что есть у нас Татьяна, где-то она словила какого-то невероятно красивого жука, который сидит на цветах. Есть Павел, который прислал кота, который счастливо где-то там валяется в своей лежаночке. У Ксении тоже невероятной красоты котик на фото имеется где-то на даче. Мне кажется, Ксения отдыхает, и это тоже выглядит классно. Есть еще Елена, у нее медведь. Правда, не настоящий, а из телевизора. А у Кати просто сердце в виде картошки. Точнее, картошка в виде сердца. Так будет сказать правильно.
0: Мы любим картофан. Вот и все.
1: Кто-то хочет кушать.
0: Да, Ксения прислала тоже классного котика своего. Вообще, невероятной красоты. Все это вы увидите в телеграм-канале Радио Витебск. А мы мчимся в финальный час, раз будет шоу.
2: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Пункт захоронения радиоактивных отходов планируют построить в Беларуси, рассказал Белта первый замначальника Госатомнадзора Леонид Дедуль. По его информации, перед строительством этого пункта проводится оценка воздействия на окружающую среду. Это наше международное обязательство выполнить такую работу, ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в наших соседних государствах, кто заинтересуется данным вопросом, сказал Дедуль. После того, как будет принято решение о площадке, начнется проектирование самого объекта.
0: В мире.
1: Швеция может принять на своей территории ядерное оружие Франции. Об этом заявили местные эксперты в эфире национального вещателя. Условия возможного размещения не раскрываются. Ранее стало известно, что не обладающий ядерным оружием Стокгольм провел первую встречу с Парижем по вопросу о сотрудничестве в военно-ядерной сфере. Для Швеции это может означать проведение учений и защиту французских самолетов, а также, как выразились эксперты, открытие двери для ядерного оружия Франции на шведской земле. В китайском городе Люян в результате взрыва на заводе по производству фейерверков погиб 21 человек, более 60 ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. На место происшествия были направлены около 500 спасателей. Ведется расследование причин взрыва. Представитель КНР призвал приложить все усилия для поиска людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, а также для спасения пострадавших, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
0: В Беларуси
1: работники лесного хозяйства за сутки ликвидировали 25 лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Минлесхоза. Возгорания в лесах были зафиксированы во всех областях страны. Лидером по числу лесных пожаров стала Брестская область – 11. Государственной лесной охране и лесоводам удалось не допустить массированного распространения огня. Общая площадь 25 возгораний составила лишь около 6 гектаров. Всего с начала года в лесном фонде Минлесхоза зафиксировано уже 304 лесных пожара на общей площади 410 гектаров. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста» молочный коктейль «Топ Пауэр» 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое «Топ Раф», соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: вот что ты мне можешь сказать, если я тебе сегодня обозначу такую дату? 5 мая отмечается Международный день принцесс.
1: Ох ты, ничего себе. Ну, всех принцесс поздравляем с их праздником. И вообще, не нужно, вот кто-то скажет, ну, принцесски это все для детей, да? Для маленьких девочек. Да нет, ну, каждая же из вас, дорогие наши слушальницы, радиослушательницы, в душе принцесска.
0: Да, только в душе получается. Да. Ладно, об этом поговорим вне эфира. В целом, хотела я подвести к тому, что разговаривать-то можно абсолютно на любую тему. Потому что, друзья, сегодня у нас Всемирный день общения. А вот это уже действительно повод для того, чтобы с кем-то встретиться, поговорить, пообщаться, написать, вспомнить, позвонить. В общем, любым способом связаться и действительно наладить какие-то контакты.
1: У нас же с вами есть еще финальный час «Раз будет шоу» для этого замечательного праздника.
2: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: прямо сейчас мы берем телефоны в руки, но уже не для фото, а для текста, потому что мы вам выдаем стартовую фразу, а вы присылаете полное предложение, в которое вы, конечно, добавляете слова, которые предложила вам ваше автозаполнение.
1: Да, друзья, давайте развлекаться, давайте играться с вот этим вот автозаполнением. Это всегда интересно и весело получается. Тем более, стартовая фраза у вас будет, вам останется ее вписать и дальше из предложенных вариантов просто понажимать слова, которые вам больше нравятся. Как получится, это мы не знаем. Знаем одно, что будет весело. Что касаемо стартовой фразы, то вот и она. «Дай мне денег и можешь...» А дальше троеточие. Но это пока. Друзья, все свои варианты присылайте в Viber 7071-071. Напоминаю стартовую фразу. «Дай мне денег и можешь». Все, поехали.
2: Твое утро разбудит шоу.
3: Реклама на радио Витебск.
4: Просто иди в оконный остров.
5: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29-519-66-66, сайт оконныйостров.бай.
6: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлет рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну что, друзья, мы с вами, между прочим, получили стартовую фразу и вписывали ее в автозаполнение. Что у него получилось? Давайте смотреть прямо сейчас. А вот начнем с Валерии. У нее получилось... стартовая фраза. «Дай мне денег и можешь». Вот такой она была. Ну и поехали теперь смотреть. «Дай мне денег и можешь не переживать», пишет нам Валерия. В принципе, логично и замечательно. У Надежды получилось «Дай мне денег и можешь сделать так, чтобы она могла быть в курсе». Вот, пожалуйста.
1: У меня ребята решили пойти одним путем, потому что Денис говорит «Дай мне денег и можешь отдыхать». И вариант от Анжелы звучит примерно так же. «Дай мне денег и можешь идти домой отдыхать». У Саши повеселее. «Дай мне денег и можешь что хочешь».
0: Неплохо, неплохо, замечательно. Екатерина пишет «Дай мне денег и можешь жить с чистого листа». Ай, класс.
1: Все верно, зарабатывает со старта.
0: Ольга пишет «Дай мне денег и можешь не переживать, что я смогу помочь вам в ближайшее время». Я не смогу помочь. Просто подумать никогда не просим вас выслать счет для оплаты. Ай, классно, интересно.
1: Неплохо звучит.
0: У Натальи получается «Дай мне денег и можешь, и зови меня замуж». Вот, пожалуйста.
1: Нормально. Ну, тут сразу грамотный подход по девичьи. Есть еще и Сергей говорит «Дай мне денег и можешь скинуть мне на карту деньги». Ну, это, наверное, уже намек, как все-таки переводить.
0: Да, да, да, да.
1: Есть еще и Настя «Дай мне денег и можешь купить мне билет на концерт». А вариант от Андрея звучит следующим образом. «Дай мне денег и можешь нормально объяснить, почему разочаровалась во мне». Андрей, может, вопрос в сумме?
0: Рубль не считается. А Аня нам пишет «Дай мне денег и можешь купить мне машину, и я буду тебе помогать». Вот, пожалуйста.
1: Нормально.
0: У Насти получилось «Дай мне денег, и если ты не напишешь, я приеду на радио».
1: Хорошо, приезжайте, ждем. Может, чем сможем помочь.
0: Да. Так, Наталья говорит... Наталья уже читали. Так, Светлана говорит «Дай мне денег, и можешь на карту перевести». О, ничего себе.
1: Нормально. Тут тоже просто способ, как все-таки эти деньги можно получить.
0: Нормально.
1: Есть еще и Миша говорит «Дай мне денег, и можешь идти домой спокойно». Это как будто угроза. Вариант от Светы «Дай мне денег, и можешь не переживать за услуги, оказанные в ближайшее время». И Виктория говорит «Дай мне денег, и можешь составить маршрут по моему желанию».
0: Ну, неплохо, неплохо. Наталья нам пишет «Дай мне денег, и можешь мне скинуть деньги на карту». О, прикольно. А Александр говорит «Дай мне денег, и можешь там, где есть возможность сделать это сегодня дома, после упаковки этой».
1: Так, упаковки кого, чего? Так, ладно, продолжение следует. Есть еще и Марина, у нее тут вообще класс. «Дай мне денег, и можешь быть кем угодно».
0: Ну, ух ты, ничего себе.
1: Татьяна говорит «Дай мне денег, и можешь скинуть мне на карту, и номер счета у меня есть на сайте». И Людмила тоже о чем-то приятном. «Дай мне денег, и можешь не переживать, что я не смогу помочь в решении данного вопроса».
0: О, как. Наталья говорит «Дай мне денег, и можешь облегчить свою карму». Вау. У Руслана получится «Дай мне денег, и но лучше не давай». Все.
1: Что-то пошло не туда.
0: Гордеева выпала просто в осадок. Есть Елена, она пишет «Дай мне денег, и можешь поступать на работу и делать деньги на карту. Я буду каждый день приносить только радость».
1: А вот смотри, какое грамотное разрешение у Насти. «Дай мне денег, и можешь купить мне белое платье с открытой спиной».
0: Тоже неплохо имеется.
1: Ирина говорит «Дай мне денег, и можешь не переживать, что я могу сделать в ближайшее воскресенье». Угроза опять.
0: Так.
1: И Сергей пишет тоже нам сообщение «Дай мне денег, и можешь купить себе новый дом. Я не знаю, как ты будешь это все строить».
0: Да, «Дай мне денег, и можешь на меня смотреть, как я тебя буду ждать», пишет нам Ирина. А у Андрея получилось «Дай мне денег, и можешь ехать куда хочешь». В принципе, замечательные, прекрасные варианты сегодня. Повеселили вы на славу. Спасибо.
2: Даже не думай.
3: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.
4: Все мы изначально

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. Футболистки «Нафтана» одержали третью победу подряд в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает Белта. В заключительном поединке 4-го тура 4 мая новополоцкая команда разгромила на своем поле спортсменок «Сморгони» со счетом 10-0. Половина мячей в активе Светланы Винниковой, которая с 6 голами возглавила список лучших бомбардиров нынешнего чемпионата. Во второй вчерашней встрече юниорская сборная Беларуси уступила в Минске футболисткам Витебска с результатом 1-3. В континентальной хоккейной лиге «Локомотив» перевел полуфинальную серию против «Авангарда» в решающий 7-й матч, передает «Белта». 6-й матч серии до 4 побед состоялся в Омске. К этой игре команды подошли при счете 3-2 в паре в пользу «Авангарда». По ходу третьего периода хозяева были впереди на 2 гола, но на последней минуте основного времени форвард «Локомотива» Максим Шелунов оформил дубль, отправив вторую шайбу в ворота мячей за 10 секунд до сирены. В первом овертайме соперники не выявили сильнейшего, и только в конце второго дополнительного отрезка защитник Рушан Рафиков принес гостям победу 3-2. Решающий 7-й поединок пройдет завтра на площадке железнодорожников. Футбольная лига чемпионов выходит на финишную прямую. На этой неделе определятся участники финального поединка за главный трофей, информирует Белта. Первый из них станет известен в Лондоне после ответного полуфинального матча между Арсеналом и мадридским Атлетико. Начало игры в 22:00. Прямая трансляция на телеканале Спорт ТВ. На прошлой неделе в испанской столице соперники разошлись миром, обменявшись голами с пенальти 1-1. А завтра действующий победитель Пари Сен-Жермен сыграет в Мюнхене с Баварией. Неделю назад в столице Франции парижане переиграли чемпионов Германии со счетом 5-4. Решающий поединок 71-го сезона главного континентального турнира состоится 30 мая в Будапеште. И на этом у меня все о спорте.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: друзья, футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с Могилевским «Днепром». 10 мая в 18:00 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Главный приз – велосипед. Вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче. Встретимся именно там 10 мая.
1: Не успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
2: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
1: Не пропусти второй завтрак на радио «Витебск».
2: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу. Наша музыка на радио «Витебск».

0: кому классную, вкусную, невероятную, горячую пиццу?
1: Мне?
0: Тебе?
1: Нельзя.
0: Тебе нельзя. Поэтому придется кому-то отдавать, что мы с радостью и сделаем. Друзья, прямо сейчас второй завтрак на волне радио Витебска. Это значит, что кто-то из вас, да, действительно заберет эту вкуснятину.
1: Главное, что вам нужно знать, это номера студии 60 20 60 60 20 70. По ним, друзья, мы дозваниваемся и отвечаем на один простейший, как мне кажется, вопрос. Хотя имеются нюансы, и тем не менее. Самый популярный ответ сотрудников радио Витебск будет являться самым правильным. Ну, а что касается вопроса, звучал он примерно так. Как кажется, по мнению сотрудников радио Витебск, какая же еда красивая на фото, а вот на вкус выглядит как разочарование?
0: 60-20-60-60-20-70. Наши номера эфирной студии. Звоните и пробуйте давать свой ответ. Поехали, погнали. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, ну что?
2: А вариантов же не будет, правильно?
1: Нет, конечно, нет.
0: Конечно, нет.
2: Давайте пицца попробуем.
0: Не пицца. Спасибо большое
1: за красивая, но невкусная, если по-простому.
0: Да. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Так, вот,
1: кто-то
0: буквально,
1: хотел, но не
0: буквально.
1: Получилось.
0: 60-20-60-60-20-70. Дозванивайтесь и называйте свой вариант ответа.
1: На самом деле, не самый он простой сегодня
0: ну
1: будет.
0: Ну да, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Так, ну попробуем.
3: Может, устрицы?
0: Нет. Не устрицы. Но, по-моему, такой вариант ответа был. Но он не самый
1: популярный.
0: А
1: мне кажется, еще и направление более-менее туда, в какую-то относительно морскую тематику.
0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Морская тематика.
0: Так,
1: ну не совсем
0: большое.
1: Морская. Одно слово имеется.
0: Знакомимся с положением. Знакомимся с положением на сайте radiovitebsk.by и в наших социальных сетях. Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Так, ну,
4: может, брокколи?
1: Нет.
0: Ну, смотрите, но вы уже примерно в ту стезю. Все-таки это из чего-то такого.
1: Получается, смотри, соединяем овощную тематику и морскую тематику.
0: Да. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Может быть, паста с морепродуктами?
0: Нет, не паста с морепродуктами. Смотрите, вот мы любим что-то консервировать постоянно. Вот соединяйте, что можно консервировать такое. А это вообще овощи или что это?
1: Ну,
0: вот
1: это вот. Ну, овощное, наверное.
0: Овощное, да.
1: Как
0: доброе
1: это
0: утро.
1: Доброе утро.
0: Ну что у нас тут?
3: Может, это морская капуста?
0: Нет, не морская капуста. Тематика с морем, не туда вы пошли.
1: Нет,
0: от названия
1: смотри,
0: там только одно.
1: Да, там есть слово, которое немножечко ассоциируется почему-то с морской.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ну что у нас?
5: Это, наверное, улитки какие-нибудь.
0: Не улитки. Давайте так.
1: Ладно, давайте все-таки в овощную, наверное, так будет проще.
0: Давайте, что мы делаем из овощей икорное такое? Ну вот прям да, подсказал. Я думаю, что невероятно. Сейчас уже многие поймут. Доброе утро.
1: Доброе утро.
6: Доброе.
0: Ну что у нас?
6: Рагу?
0: Нет, не рагу. Не рагу. Консервировать.
1: Смотрите, такая популярная овощная закуска.
0: Угу, закусочка. Еще в фильме в одном ее говорили, что она заморская. Доброе утро.
1: Доброе утро.
6: Доброе утро. Икра.
0: Так, какая?
6: Овощная.
0: Не.
1: Так,
0: не
1: давайте, овощи какие?
6: Баклажанная.
0: Ну, вот, правильно, икра заморская. Баклажанная. Да, нет. А
1: ну,
0: что?
1: Почти. Ну, было рядом.
0: Ну, давайте.
1: Ну, кабачковая она была.
0: Кабачковая, баклажанная. Кабачки
1: просто Кузьмин
0: баклажаны.
1: Немножко путает кабачки и баклажаны.
0: Да для меня это все одно на вкус и цвет, и все. И кабачки, и баклажаны. Поэтому ничего страшного отсюда нет. Как ваше имя?
7: Анастасия.
0: Анастасия, очень приятно. Анастасия, передавайте приветы.
7: Приветы всем слушателям радио Витебска. Всем хорошего настроения. Всех благ.
0: Все.
1: Звучит очень даже хорошо. Настя, вам мы желаем всего того же самого, плюс еще и приятного аппетита на перспективу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии. Будем рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а мы с вами, как всегда, давайте послушаем, какие же варианты ответов были.
8: Которые я делаю по рецепту. Хот-дог. Лагман.
9: Кабачковая икра. Салат с рукколой.
10: Кабачковая икра. Карбонара. Паста.
11: Вареная сгущенка.
0: Да, действительно. Для меня что кабачок, что баклажан одно и то же. Поэтому с легкой руки отдаем вот пиццу нашей победительнице. Друзья, второй завтрак каждое утро с 10 до 11.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Вы наверняка слышали песню «Алсу иногда». И вот сейчас она в новой версии на радио «Витебск». Филатов.

0: Гордей вам мне тут рассказывал, чем отличаются кабачки от баклажанов. Знаете, все равно для меня это одно и то же. Ну, какая разница, растет на грядке и то невкусно.
1: В смысле невкусно?
0: Так, подожди.
1: Мы будем... Я тебе не только объяснять, я тебе принесу пробовать в следующий раз. Осталось только дождаться, да, поры вот этого сезона, и все, будешь ты сидеть на одной кабачковой икре, на одних баклажанах, хочешь жареный, хочешь запеченный. Тут мы разберемся.
0: Диету мне посадили только что. Ну,
1: слушай,
0: ладно.
1: Хотели худеть к лету? Ну, к лету прям не получится, но вот к осени самое то будет.
0: Обещаешь, да?
1: Конечно, будем, знаешь, это взвешивание до, взвешивание после.
0: Все, если вы увидите очень тонкого худого человека,
1: значит, я не принесла ни кабачки, ни баклажаны.
0: На воздухе питаемся. Да, друзья, действительно, да, вот смотрите, посмеялись, поулыбались с вами. Итак, 4 часа наших пролетели очень и очень быстро, что не может не радовать. Ну, конечно же, не потому, что мы сейчас уходим из эфирной студии, а потому что ваш рабочий день, он потихонечку, но приближается к своему логическому завершению.
1: Ты
0: пока
1: знаешь,
0: еще на стадии.
1: Надо было сказать, и потому что ваш рабочий день продолжается, а мы уходим, да, вот так-то должно звучать.
0: Но мы уходим только за рамки эфира.
1: Нет, друзья, да, действительно, мы тоже пойдем работать. Наташа Баталко сменит нас буквально через несколько минут в эфирной студии, будет рассказывать вам интересные звездные новости, презентовать классную, крутую музыкальную новинку. Уверена, что многим она понравится, поэтому не забывайте заходить в телеграм-канал, голосовать за новинки, которые Наташа предлагает. Ну, собственно, а мы на этом действительно будем потихонечку финалиться.
0: До завтра! С 7 до 11 ждем всех в «Разбудит шоу». У микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Всем хорошего дня, всем
1: пока-пока, всем музыки!
2: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу». Радио «Витебск». Твоя любимая музыка.

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Важные вопросы экономики на уровне президента. Александр Лукашенко сегодня проведет совещание с руководством Совмина, информирует телеграм-канал «Пол-Перво». В центре внимания три чувствительные темы. Цементная отрасль, поддержка Светлогорского ЦКК и судьба Оршанского мясоконсервного комбината. Речь о долгах, эффективности решений и реальной отдаче для экономики. За прошедшие сутки в милицию поступило более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Оперативники задержали троих курьеров, у которых изъято более 32 тысяч рублей в эквиваленте, сообщили в МВД Республики. Зарегистрировано 59 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы 278 фишинговых сайтов, а также возможность совершения платежей в адрес 62 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. Приостановлены расходные операции по 70 счетам.
1: В мире.
2: Грузовые суда из 87 стран в данный момент находятся в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив. Такие данные в своем заявлении привел глава Центрального командования вооруженных сил США адмирал Брэд Купер, передает ТАСС. Он указал, что за последние сутки командование Соединенных Штатов обратилось к десяткам владельцев судов и судоходных компаний и гарантировало им безопасный проход через Ормузский пролив. В казахстанском городе Усть-Каменогорске на территории металлургического завода «Казцинк» произошел мощный пожар, в результате которого погибли два человека и еще пятеро получили травмы. Трагедия произошла сегодня утром. Сообщается, что в ходе проведения работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкции. На месте ЧП работают экстренные службы. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Параллельно проводится оценка возможного воздействия аварии на окружающую среду.
1: В Беларуси.
2: В этом году спортивно-культурный фестиваль в Итоке пройдет 4-5-6 июня в Светлогорске, Гомельская область. Об этом рассказали в Национальном олимпийском комитете. Гостей праздника ожидает насыщенная программа. Олимпийский квест, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от призеров Олимпийских игр. Будут представлены белорусские бренды, можно будет познакомиться с местной кухней, туристическими маршрутами. Запланированы кинопоказ под открытым небом, концерты звезд белорусской эстрады, красочный фейерверк и многое другое. Подробная программа праздника размещена на сайте Национального олимпийского комитета. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске плюс 23-25. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Это «Позднее утро», девчонки и мальчишки. На волне радио «Витебск» хочется начать с полезной информации и рассказать вам про одно любопытное исследование. Представляете, ученые установили, что даже один разговор с близким и родным человеком, либо другом в день, значительно повышает уровень счастья и в целом снижает стресс. Это может быть звонок, либо какое-то общение вживую. Ну а с учетом того, что сегодня, 5 мая, празднуется Всемирный день общения, такая информация всем уж точно пригодится. Ну и, конечно же, мы в рамках бранча сегодня будем с вами общаться в первую очередь благодаря музыке. А еще будем играть в игры, узнавать всякие интересные разности из мира, передавать приветы и в целом приятно проводить время. Наташа Батал, как слышите, уже с вами, и до 15 часов с удовольствием составлю вам компанию, где бы вы ни находились.
1: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: Бранч премьера.
1: В нашем городе 11.13, и я считаю, именно в этот временной промежуток мы просто обязаны прямо сейчас в эфир запустить какую-нибудь новинку, чтобы мы могли потом с вами в рамках бранча на протяжении 4 часов активно проголосовать за нее и по достоинству оценить трек. Сразу скажу, что сегодня у нас будут очень талантливые ребята, причем два несколько музыкальных проектов в этой рубрике, и сейчас мне придется немножечко постараться, чтобы кратко, но все рассказать по сути и про них, так сказать, доложить. Первый музыкальный проект — это The Chainsmokers. Американский дуэт, состоящий из диджеев и продюсеров по имени Эндрю и Алекс. Дуэт, кстати, получил известность еще в далеком 2014 году, когда ребята выпустили сингл под названием «Селфи». Благодаря этому треку они смогли занять первое место в американском хит-параде Dance Electronic Songs. Позже ребята выпустили еще одну музыкальную работу под названием «Don't Let Me Down» и получили премию Грэмми за лучшую танцевальную запись на 59-й церемонии награждения. Вообще, The Chainsmokers также являются обладателями премии «Американ Music Award»

0: номинации 5 премий iHeartRadio Music Awards. Ну и самое главное, что в 2019 году их дуэт даже занял 26 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine. В общем, подвести черту могу и сказать, что парни молодцы. Если поговорить в целом про их работу и звучание, то один из диджеев описывает их творчество как размывание линий между инди, поп, танцевальной музыкой и хип-хопом. Это касается одного проекта, который сегодня руку к творчеству приложил нашей бранч-премьеры. И есть еще один музыкальный проект под названием Wax. Этот проект работает в жанре электронной музыки, вдохновленный желанием экспериментировать и сотрудничать с представителями разных жанров. Ну и самое интересное, что этот проект создала девушка по имени Вайнона, которая сама по себе родом из Швеции. За свою карьеру она уже успела посотрудничать с настоящими гигантами, я бы сказала, музыкальной индустрии. Это известные диджеи Робин Шульц и Алан Уокер. И вот как раз-таки сегодняшний музыкальный проект The Chainsmokers тоже будет как раз-таки сотрудничать с ней. Наша бранч-премьера называется Already Know, что в переводе означает «уже знаешь». И сразу, ребят, скажу, что трек у нас сегодня будет хороший не только по звучанию, но и по смыслу. Песня про любовь, про прекрасные чувства. Когда словно там поется, когда я тебя вижу, то нахожусь на седьмом небе отчасти. Ну и мне кажется, если оттолкнуться от самого названия, то действительно, когда тебя любят, и ты влюблен, не нужны никакие слова, все это видно по взгляду, поведению человека, по его отношению к вам и поступкам. Именно про это у нас сегодня бранч-премьера. Так что давайте ее прямо сейчас ловить, слушать, получать удовольствие от этого процесса. Ну и, конечно, не жалейте голоса, активно проголосуйте за нее в открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные билвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на билвеб.бай или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Стало известно, что актриса Деми Мур и режиссер Хлоя Джао войдут в состав жюри Каннского кинофестиваля в 2026 году. Это масштабное мероприятие пройдет с 12 по 23 мая и будет уже 79-м по счету в истории кинематографа. А вот в саму конкурсную программу войдут 22 фильма. Ну а такая киношка, как «Дьявол носит Прада 2», собрала в дебютный уикенд 77 миллионов долларов США и Канадии и 156 миллионов на международных рынках. Итого, глобальные сборы за первые три дня составили 233 миллиона долларов. Для Мэрил Стрип это лучший старт в карьере по всем показателям. Он побил мировые сборы кинокартины «Мама Мия» в 2018 году. Для Эмили Блант это тоже рекорд. Мировой дебют «Дьявол носит Прада 2» превзошел «Оппенгеймера». Напомним, что в российский прокат этот фильм выйдет уже 11 мая. Ну а такой музыкант, как Джейсон Юстед, игравший в группе «Металлика» с 1986 по 2001 год, впервые публично рассказал о своем заболевании – рак горла. В одном из подкастов он подтвердил, что врачи обнаружили болезнь на ранней стадии, и теперь он здоров. Как раз 8 мая исполнится ровно год с тех пор, как ему сделали операцию. А примерно три недели назад музыкант получил заключение, что победил болезнь, так что мы за него очень рады. А еще мы узнали, что концерт Канье Уэста в Албании состоится, несмотря на отмены по всей Европе. Об этом сообщил сам президент страны Эди Рама в соцсетях. Ну а Министерство культуры Албании заявило, что во всех аспектах их обязанность приветствовать и содействовать проведению таких событий, которые приносят многочисленные выгоды туризму и экономике в целом. И в завершении Кэмерон Диас стала мамой в третий раз. Об этом в своих соцсетях рассказал муж актрисы. У звездной парочки появился на свет сын, которого назвали Наутас Мэдден. Родители чувствуют себя максимально счастливыми, а мы их поздравляем и желаем малышу крепкого здоровья. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио «Витебск».

0: Прямо сейчас талантливая американская певица по имени Тейлор Свифт общается с нами в эфире в этот Всемирный день общения, который отмечается, напомню, 5 мая, благодаря своему треку «The Fate of Ophelia». Я, друзья, в рамках бранча буду с вами общаться не только благодаря музыке, но и благодаря играм. Ну и, конечно же, в этом музыкальном мы успеем поиграть в счастливый код. От одного праздника двигаемся к другому. Напомню, что 7 мая будем праздновать с вами День радио, телевидения и связи. На кону у нас крутые подарки, умные колонки Алисы. Если вы хотите, чтобы одна из колонок стала вашей, то следите за эфиром. Ну и, конечно же, принимайте участие. А еще самое важное, читайте положение. Я же, пользуясь случаем, вернусь к нашему эфирному плейлисту. В ближайшем будущем послушаем с вами композицию «Нежность» от белоруса Holy Flame. Ну а прямо сейчас для всех отыграет зарубежная работа под названием «Riptide» от австралийского исполнителя по имени Венс Джой.
1: Радио Витебск.

0: счастливый кот.
1: Талантливый Холли Флейм дарит нам в эфире нежность, а мы прямо сейчас с Алисой будем дарить те самые цифры и коды, которые вы должны запомнить, записать, зафиксировать и отправить нам на Вайбер по номеру 7071-071, потому что прямо сейчас мы продолжаем с вами играть в игру «Счастливый код». Уже в этот четверг, в наш профессиональный праздник, мы будем разыгрывать три потрясающих подарка. Это умные колонки Алисы. Розыгрыши будут финальные у нас и утром, и днем, и вечером. Естественно, будет три победителя. Выбирать их будем из списка с помощью рандомайзера, а пока пополняем тот самый список финалистов. Надеюсь, вы положение ребят почитали, и у меня убедительная просьба, потому что вчера были такие моменты. Все те, кто уже отобрался в список финалистов, у нас данные сохраняются. Сейчас играть не надо. Ваша задача просто ждать основного розыгрыша, потому что мы, естественно, в Вайбере все видим и всех запоминаем. Как уже говорила, музыка нас с вами свяжет еще больше благодаря подарку умной колонки Алиса. А вот кому она достанется, это большой-большой вопрос. Но, тем не менее, сейчас первые три цифры у нас скажет Алиса очень быстро. Ваша задача в Вайбер их записать. Ну и добавляйте любую четвертую от 0 до 9. Цифры в хаотичном порядке у нас, естественно, разбросаны. У кого код совпадает с нашим, того и будем поздравлять в эфире.
0: Счастливый код.
2: Цифры 9, цифры 1, цифры 0.
0: Радио Витебск.

0: Ох, даже не Танюша, Юля девушку зовут. Я могу, Юлечка, сказать, вот вы вот знаете, большущая молодец. Потому что вот смотрела, листала за время нареза, и вот, ну, многие присылали разные-разные коды. А я сегодня вот так надумала, нагадала, что вот у нас тут две девушки, так сказать, в Вайбере, которые первые оперативно сработали. Две их, Татьяна и Юля, но Юля оказалась немножечко первее. Значит, ребят, произношу цифры заветные того самого кода, который был загадан. 9-1-0. Все сегодня в конце писали абсолютно разные цифры, но нужно было подставить еще один 0. И получается 9-1-0-0. В нашем вайбере первой оказалась Юля. У Юли номер телефона заканчивается на 7024. Юлечка, я вас прямо сейчас поздравляю. Вы стали в этом музыкальном финалистом, попадаете в список, пополняете его. Ну и, как уже говорила сегодня, ваша задача теперь отдыхать, выдыхать, когда услышите в эфире счастливый код, и ждать, конечно же, основного розыгрыша, который состоится уже в четверг. Всем тем товарищам, которые принимали участие, мы, конечно же, говорим вам огромное спасибо. И не падайте, друзья, духом. В следующем музыкальном мы обязательно продолжим играть в разные игры. И кому-то точно сегодня повезет.
1: Счастливый код.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой?
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Этот стартовый час нашего дневного сегмента, мне кажется, мы неплохо с вами раскачали не только играми, классной музыкой, но и самое главное нашей сегодняшней бранч-премьеры. И напомню, что на повестке этого вторника у нас с вами была зарубежная музыкальная работа под названием Already Know, над которой потрудились два известных проекта музыкальных. Это The Chainsmokers и Wax. Так вот, если вы хотите поддержать этих ребят, то переходите в наш открытый телеграм-канал под названием Радио Витебск. Именно там проходит активность за нашу новинку. Три варианты ответов есть. Выбирайте нужный для себя, не стесняйтесь. Голосование у нас анонимное специально, чтобы больше могли поактивничать. Ну и, естественно, по результатам голосования будем уже понимать, насколько зацепила вас сегодня бранч-премьера или нет. Ну, в общем-то, вот так. В финале часа мы без музыки тоже не останемся. Сейчас послушаем ритмичный трек под названием «Bailar Contigo» от Black Eyed Peas и Daddy Yankee. Ну а после музыки узнаем свежие новости и прогноз погоды от службы информации. Так что оставайтесь в нашей компании. Не переключайтесь. Всем хорошего дня.
2: Радио Витебск. Включи настроение.

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио «Витебск» полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание с руководством Совета министров. В центре внимания финансовые вопросы, связанные с развитием цементной отрасли, УАО «Светлогорский ЦКК» и Оршанского мясоконсервного комбината вместе с его сырьевой зоной под управлением агрокомбината «Дзержинский». В составе участников совещания премьер-министры, вице-премьеры, руководители комитета госконтроля, Нацбанка, ряд министров и председателей облсполкомов.
0: Экономика.
1: Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с замминистра экологической горнодобывающей промышленности Венесуэлы, сообщили в пресс-службе МИД. Стороны обсудили практические шаги по активизации взаимодействия в сфере горнорудной промышленности, включая возможности организации поставок карьерных самосвалов БелАЗ и сопутствующей техники белорусского производства с учетом потребностей венесуэльской стороны, рассказали в МИД. Намечен также план совместных действий на ближайшую перспективу.
0: В мире.
1: Конфликт в высших эшелонах власти Польши набирает обороты. Премьер-министр Дональд Туск заявил об отсутствии желания взаимодействовать с президентом Каролем Навроцким по проекту новой конституции страны. Туск отметил, что не хочет накалять обстановку, но готов принять участие только в серьезном разговоре о новом своде законов, но не в политических играх. Напомним, ранее Навроцкий созвал совет по вопросам создания проекта конституции. В его работе примут участие представители всех парламентских групп, а также эксперты.
0: Без политики.
1: Главные туристические локации Брестской области в большие майские выходные посетили более 30 тысяч человек, сообщили в местном исполкоме. Мемориальный комплекс «Брестская крепость героев» входит в топ наиболее посещаемых мест Беларуси в целом. В легендарной цитадели мужества с 1 по 3 мая побывали 233 туристические группы, около 12 тысяч человек. Беловежская пуща в большие майские выходные приняла 10,5 тысяч туристов. В топ туристических локаций Брестской области входит также парк животных в Барановичах. На больших выходных его посетили более 9,5 тысяч человек. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Колбаса сырокопченая «Неаполи», высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Во многих районах синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске 23-25 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер – турагентство «Вокруг света».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Талантливая дама по имени Биби Рекса прямо сейчас признается, друзья, о том, что музыка ее исцелила. Я вот подумала на эту тему и решила, хорошо, когда такое происходит, и не нужны никакие другие лекарства для восстановления и средств. Так вот, чтобы вы, на самом деле, были всегда здоровые, счастливые и довольные, мы продолжим в эфире «Радио Витебск» запускать классную музыку, которая, уверена, положительно будет влиять на всех. Ну, а еще, конечно же, продолжим играть и раздавать крутые подарки, ведь в каждом из нас живет тот самый ребенок, которого я считаю, периодически надо баловать и радовать. Так что следите за эфиром, принимайте участие, ну и самое главное, верьте в себя и в победу. Ну а от меня прямо сейчас на старте нового музыкального получайте майские теплые приветы. У микрофона по-прежнему Наташа Баталка, а вот через небольшой рекламный ролик с вами с удовольствием в музыкальном плане познакомится и поздоровается талантливый парень по имени Махомби. Ведь не зря его трек называется «Hello».
1: Музыкальный бранч.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багаж».

0: Реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на «Радио Витебск».

0: Кирилл Ермаков, он же Лирик, прямо сейчас выражает свои слова симпатии одной особе благодаря композиции «Нет красивее тебя людей». Если вы в ближайшем будущем хотите тоже кому-то сказать что-то доброе и хорошее, то милости просим. Не забывайте, с 13 до 14 на «Волне» стартует музыкальный агент, поэтому самое время брать в руки телефоны и уже писать свои приятные сообщения. Данные не менялись. Вайбер, Телеграм 7071-071. Напомню, что музыкальный агент — это та программа, которая бесплатна для всех и каждого и выходит у нас по будням как днем, так и вечером. Ну а мы же переходим с вами дальше, возвращаемся к нашему эфирному плейлисту. По курсу у нас свежий трек «Need Your Love» от One Republic. Кстати, именно с этой музыкальной работой мы с вами знакомились буквально недавно, на прошлой неделе.
1: Новинка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
2: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет. До 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
3: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: чемоданное настроение.
1: Немножечко подвигались по трек Move, который только что звучал у нас в нашем FM-пространстве. А сейчас предлагаю немного поиграть и, самое главное, попутешествовать благодаря нашей традиционной игре «Чемоданное настроение». Ну и, конечно, за игру огромнейшее спасибо нашему партнеру турагентство «Багира». Игра у нас со звонками. Играть могут все желающие. Напоминаю, номера 60 20 60 60 70. Звонить уже можно и даже нужно прямо сейчас. Если вы хотите этим летом отправиться бесплатно на море Черное, в Крым, то, мне кажется, сейчас однозначно нужно поучаствовать, потому что имя победителя мы уже узнаем в эту пятницу. Напомню, что на кону у нас классный подарок. Это бесплатный проезд в Крым и обратно, которым вы можете воспользоваться в ближайшем будущем. Сегодня, друзья, у меня задание вот такое, очень даже интересное. Рассказывать буду не про традицию какую-то, а расскажу вам реальный факт, который был когда-то в этой стране. Ваша задача — догадаться, где же это происходило. А еще классно, если вы мне скажете не только страну, но и назовете город. Смотрите, в далеком 2013 году, это, кстати, был ноябрь месяц, осень, в этой стране в одном городе была зафиксирована пробка, представляете, автомобильная, протяженностью 309 километров. У меня даже в голове не укладывается. Так вот, в какой стране была такая длинная пробка? Кстати, эта страна благодаря вот этой вот автомобильной пробке попала в Книгу рекордов Гиннесса.
0: Чемоданное настроение.
1: Напоминаю, наши номера 60 20 60, а также 60 20 70. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
2: Владимир.
1: Владимир, очень приятно. Как считаете, в какой стране была такая пробка длиною 309 километров?
2: Америка.
1: А вот, к сожалению, не Америка. Ну, как сказать вам, понимаете, это страна, которая принадлежит Америке, но у нас же есть Южная Америка, Северная Америка, поэтому мы продолжаем играть дальше 60-20-60, 60-20-70. Это конкретная страна, и в этой стране существует такой большущий город, вот именно там все это дело случилось, и классно, если вы мне назовете не только страну, но и город. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут вас?
3: Елена.
1: Леночка, очень приятно. Что за страна, что за город?
3: Ну, предполагаю, Сан-Паулу.
1: А я скажу, что это действительно городишко-то Сан-Паулу. А какой стране принадлежит?
3: Какой стране принадлежит?
1: Ну, сериальчики вот эти, вот мыльные оперы. Мы очень часто, девчонки, смотрели раньше. Сан-Паулу.
3: Ну, не Индия, а, наверное...
1: Жаркая страна. Там еще в другом городе проходит карнавал известный, но...
3: Карнавал в этом... Рио-де-Жанейро.
1: Ну, а Рио-де-Жанейро, правильно, а страна-то как называется? Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, а страна? Государство в Америке, в Южной.
3: Рим.
1: Как?
3: Рим.
1: Рим — это у нас Италия.
3: Бразилия,
1: ну, наконец-таки! Ну, что это мы так запутались? Вот знаете, если бы Сан-Паулу не назвали, то, конечно, бы уже не играли дальше. Вот. Но, тем не менее, Сан-Паулу. Поэтому ответ ваш засчитан с моими подсказками. Я вас поздравляю, в список попадаете. Ну, что могу сказать? Путешествовать однозначно придется. И учить географию тоже будем вместе. Пока вы здесь, передавайте кому-то привет. И, может быть, хотите кого-то поздравить с праздником. Каким-нибудь.
3: Хочу передать привет мамочке своей, так, любимому сыну. Ну и всем счастья, благополучия, быть терпимыми друг к другу.
1: Хорошо, замечательное послание. Оставайтесь со мной на связи, пожалуйста. Не кладите трубочку вне эфира, с вами еще немножечко пообщаемся. Ну, правда, уже не про страны, так точно. Я, друзья, напомню вам, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю подробную информацию уточняйте, конечно же, у менеджеров.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Руководство области направило поздравления работникам СМИ, связи и полиграфической отрасли с профессиональным праздником. Месячник по санитарной очистке и благоустройству Витебска продлен до 22 мая. В областном центре 9 мая пройдет массовый легкоатлетический забег. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Судя по всему, белорусские диджеи Тимошенко и Олайф жаждут чьей-то любви. Не зря исполняют свой саунд под названием Starving for Your Love. На тему любви у меня, кстати, есть хорошие новости. Вот недавно мы узнали, что Гарри Стайлз, британский певец, сделал предложение американской актрисе Зои Кравиц, и они уже, так сказать, помолвлены. Застукали их на прогулке как-то вместе, и у Зои красовалось на пальце безымянном то самое колечко, так что однозначно радуемся за ребят, поздравляем. Так вот, представляете, стало еще известно, что эта звездная парочка планирует сыграть не одну, а целых две свадьбы. Одна пройдет в Нью-Йорке, так сказать, в этом городе, потому что проживает там отец актрисы, известный исполнитель Лени Кравиц. Ну, а вторая свадьба как раз-таки уже пройдет на родине певца в Лондоне. Как раз-таки именно это позволит учесть интересы обеих сторон. Кстати, еще по слухам, мы узнали, что не так давно Гарри Стайлз познакомился с Лени Кравицем и отлично даже поладил с отцом актрисы. И, кстати, как сказал сам Лени Кравиц в одном из интервью, его дочь вправе встречаться с тем, с кем захочет, но если человек не находит общего языка с ее отцом, отношения долго не протянутся. Ну, с учетом того, что ребята уже помолвлены, я думаю, здесь однозначно все хорошо. Кстати, у Гарри Стайлза активные планы не только на личную жизнь, но и на работу. Напомню, что 16 мая у него стартует мировое турне под названием «Together Together» в Амстердаме. Кстати, а летом его еще ждет 30-дневная резиденция на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Вот такие вот хорошие новости у этой звездной парочки. Мы, к сожалению, на выступлении Гарри Стайлза пока уж точно побывать не сможем, но зато творчество в эфире его никто не отменял.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Руководство области поздравляет с Днем Печати и наступающим праздником Днем Радио, Телевидения и Связи. Как отмечается в поздравлении, в наше время, когда информационные потоки становятся все более мощными и многогранными, роль СМИ приобретает поистине стратегическое значение. Отрадно, что журналисты Витебщины формируют особый медиа-ландшафт, а честность и готовность к диалогу становятся главным конкурентным преимуществом. Пусть ваша деятельность служит добру и созиданию. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, вдохновения, успешного воплощения новых идей и проектов. Месячник по санитарной очистке и благоустройству Витебска продлен до 22 мая. Распоряжение подписал глава города Алексей Героев. Будет продолжена работа по наведению в областном центре должного порядка после осенне-зимнего периода. В зоне внимания коммунальных предприятий, коллективов организаций, учреждений города, школьников и студентов, представителей общественных формирований и просто неравнодушных витебчан, приведение в порядок территории предприятий, организаций, улиц, дворов, парков, скверов. О чистоте своих участков обязаны позаботиться жители частного сектора. 9 мая в Витебске пройдет массовый легкоатлетический забег «Сердце Витебска» по исторической части города. Он приурочен ко Дню Победы, сообщили в Управлении спорта горосполкома. Участники забега пробегут дистанцию 5,6 километра. Старт с улицы Калинина в 13:00. Маршрут проляжет по улицам Замковой, Фрунзе, Доватора, Советской, Путно, Толстого, Пушкинскому мосту и набережной Западной Двины. К участию в забеге приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет. Первые 170 финишировавших получат памятные медали. Также обращаем внимание, что сегодня в Витебске с 20 до 22 часов в рамках проведения подготовительных мероприятий, посвященных празднованию Дня государственного флага, государственного герба и государственного гимна, будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Строителей от проспекта Победы до улицы Петруся Бровки. В период ограничения движение пассажирского транспорта будет осуществляться по измененным направлениям. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный 5-10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 21-26, в Витебске 23-25 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный агент.
1: Прямо сейчас, в этот обеденный промежуток, всем нашим радиослушателям предлагаю не только сытно, вкусно отобедать, так сказать, перекусить и восполнить свои потраченные силы за полдня, но еще и выйти на прогулку, если есть такая возможность, потому что движение, как-никак, это жизнь, не забываем. Ну и, конечно, предлагаю заглянуть к нам в гости на огонек в наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент», который начинается на волне «Радио Витебск» прямо сейчас. Напомню, что программа бесплатная для всех и каждого. Принимаем мы на протяжении этого часа ваши приветы, поздравления, признания в любви, добрые и теплые слова, написанные без особого повода, ну и, конечно, ваши музыкальные заявки. Если композиции, которые вы просите поставить в эфир, есть в нашей фонотеке, мы обязательно их ставим. Если не находим, то будет играть то, что есть в нашем эфирном плейлисте, либо будем с вами искать что-нибудь другое, находить, так сказать, те самые компромиссы. Сегодня, кстати, 5 мая, у нас на календаре вторник, и, как я уже говорила ранее, отмечается Всемирный день общения. Помимо этого, сегодня отмечается еще один хороший праздник. Про него упоминали в «Разбудит шоу» мои коллеги. Международный день принцесс. И слышала, как Настя Гордеева и Влад Кузьмин обсуждали, что в каждой девочке живет та самая принцесса. Поэтому, девчонки, я вас от души поздравляю. Можете тоже друг дружке что-нибудь хорошее написать. А вот как раз-таки, если вернуться к профессиональным праздникам, то сегодня отмечается День водолаза, а также Международный день акушерки. Если среди ваших знакомых и родных есть люди, которые связаны с этой профессией, тоже можете что-нибудь хорошее им написать. Вайбер, телеграмм с номером 7071-071 в вашем распоряжении.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багин».

0: телефону 7690 или на AmiBuy.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что, кто готов, успел сейчас отметиться своим творчеством, могу сказать, вы большие молодцы, времени зря не теряете, потому что его на самом деле не так много. На программу «Музыкальный агент» нам дается всего лишь 60 минут, осталось и то уже меньше, но тем не менее, давайте двигаться по стартовой порции посланий. Хочу передать привет своим коллегам на работе. Мы сегодня молодцы, хорошо постарались, уверена, такими темпами, со сроками справимся гораздо быстрее, Алена написала. А также есть вот такая вот приятность, передайте майский привет моей сестренке Ане в Новополоцк и поставьте для нее что-нибудь лайтовое, написал Игорек. А я думаю, что искать в фонотеке не придется что-нибудь лайтовое, потому что по курсу у нас две хорошие композиции. Будет новинка «Давай не ждать» от Мари Краймбрери, а прямо сейчас прозвучит зарубежная работа под названием «Glide» от Naked Portugal «The Man».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, индукционная варочная панель «Хайер» с объединением зон нагрева и функции «Буст» со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио «Витебск».

0: музыкальный агент.
1: Белорусский диджей по имени Аскета в своем треке «Listen to your heart» предлагает слушать свое сердце. Это действительно правильный выбор, но тем не менее прямо сейчас вы будете слышать и слушать то, что мы будем здесь озвучивать, потому что продолжаем двигаться по вашим прекрасным сообщениям. Музыкальный агент пока еще продолжается. Хочу поздравить с днем рождения своего лучшего друга Станислава. Пусть жизнь будет в кайф, ну а здоровье не подводит. Серега написал. Привет Болдыреву Павлу. Желаю победы в шахматах. И есть вот такое вот послание. Добрый день, Радио Витя. Передаю огромный теплый привет своему внуку Андрейке. Теплого тебе солнечного дня, отличного настроения, бодрости, задора. Пусть день будет продуктивным и удачным. А еще крепкого здоровья, гармонии в душе и просто счастливых дней. Обнимаю, целую, очень сильно тебя люблю и скучаю. Любящая бабуля Люба написала. Если вы хотите, ребят, присоединиться к нам, пишите, не стесняйтесь. Напомню, что у нас на все про все остается буквально 3 выхода. Ну и, конечно, все ваши сообщения, в том числе музыкальные заявки, мы принимаем примерно до 13:55.
0: Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголухина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко раскритиковал участившиеся просьбы правительства о предоставлении льготы и реструктуризации долгов для предприятий. В Палате представителей обозначили сферы интересов Беларуси в отношениях с Ираном. 7 мая в кинотеатрах страны стартует показ документального фильма «Государственный гимн Республики Беларусь». В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: агент.
1: В нашем городе сегодня немного таком пасмурном, на часах уже 13:35, ну а на волне радио Витебск пока еще продолжается наш поздравительный сегмент. Ну и давайте посмотрим, что же у нас здесь имеется. Саша, как всегда, передает своей любимой семье Зуевых привет. И персональный привет есть супруге Зуевой Ане, а также сыновьям Дмитрию и Максиму, а еще маме Марии Дмитриевне. Отдельные приветы летят Вадиму Сергеевичу, Вадиму Анатольевичу, Елене и Андрею на Хюндае, Саве на Хове, Максиму и Игорю, Лищук Сергею, а еще соседям Олегу и Вячеславу и всему коллективу радиостанции «Витебск» желает всего хорошего и говорит, что мы лучшие. Спасибо, Саш, большое за такие приятные слова. Мы тоже вам передаем, так сказать, теплые майские приветы. Есть у нас такое послание. Здравствуйте. Передаю привет мужу Андрею и зятю Андрею, которые сейчас занимаются ремонтом, а также привет дочери Анастасии. Вы молодцы, я вас люблю, у нас все получится. Жена, теща, мама, так сказать, в одном лице, Олеся написала. И вот это вот успеем подхватить. Передаю привет Радио Витебск и девчонкам из магазина «Василек» агроградка Горины. Вы лучшие, написала Юля. Ну, я думаю, сегодня в этот день принцесс однозначно такие приветы девчонкам приветствуются. Кто хочет присоединиться к нам, пишите, не стесняйтесь. Вайбер, телеграм, номер единый 7071 071.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
4: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
5: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что, в этот хороший праздник, Всемирный день общения, продолжаем общаться с вами на волне. Ну и, конечно, озвучиваем все то, что вы здесь нам написали. Тамара передает привет всем радиослушателям, желает хорошего дня. Есть еще вот такое вот послание. Передаю большой привет всем водителям и персоналу подразделения ОТО кондитерской фабрики «Витьба». Хорошего дня, отличного настроения и счастливого пути тем, кто сейчас в дороге. Поставьте, пожалуйста, песню для шоферов на ваше усмотрение. Ну, Саш, могу сказать так, что люди, которые за рулем, слушают абсолютно разную музыку. Кто-то предпочитает русскоязычное, кто-то зарубежное. Но, тем не менее, мне кажется, лишним не будет сейчас где-то в пути послушать группу Ума Турман. Причем композицию выбрала очень даже подходящую. Называется «Ты далеко».
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агент.
1: Такие музыканты, как Медуза и Генри Камомиль, только что в своей новинке Don't Wanna Go Home признались, что не хотят возвращаться домой. И зря, мы бы, если бы и захотели, то сейчас, увы и ах, не смогли бы это сделать, потому что рабочая смена пока продолжается у всех. Но, тем не менее, наш музыкальный агент как раз-таки завершается. А значит, прямо сейчас мы зачитаем финальную порцию сообщений, которые у нас здесь еще есть. Здравствуйте, Радио Витебск. Передаю привет своему любимому Плюшику. Твоя Ирюсик написала. А также есть у нас сообщение от Натальи. Добрый день всем радиослушателям, хорошего настроения, добра и побольше. Наташ попросила поставить композицию про кофе. Песня новая, заряжает, и действительно это так. Называется она «Кофейная песня», а исполнять ее в финале музыкального агента будет наша талантливая белорусская певица Виктория Поплевченкова.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров раскритиковал участившиеся просьбы правительства о предоставлении льгот и реструктуризации долгов для предприятий. Президент напомнил премьер-министру Александру Турчину, что экономическая линия страны остается неизменной. Руководители должны эффективно работать в текущих условиях, а не рассчитывать на бюджетную поддержку и списание задолженностей. Подробности приводит Полперва.
2: Правительство внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете. Иди и работай. Упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения комитета госконтроля и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне. Но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя. Пришел – делай. Вот наблюдаю сейчас за нашей легкой промышленностью и комволем там и другими кожевенными предприятиями. И думаю, когда же вы внесете предложение о реструктуризации в очередной раз задолженности или еще чего-то? Мы туда послали людей. Идите, упирайтесь и работайте. Давайте результат в тех условиях, которые сегодня складываются. Что значит, мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать. Тем более в 2012-2013 годах, вот как мне информацию дали, проведена масштабная модернизация цементных производств. И тогда мы затратили, ну, что-то около миллиарда долларов на эту модернизацию. То есть мы немало вложили. И что, это цементники за свои деньги делали? Шесть лет назад принималось решение о реструктуризации задолженности этих организаций. Ее погашение было растянуто до 49-го года. 49-го года! И что? Прошло 6 лет, и мы снова возвратились к этому вопросу. Вот почему меня настораживают такие предложения.
1: Аналогичные два других вынесенных вопроса на совещании у президента касались поддержки и финансовых послаблений, в частности, для развития Светлогорского ЦКК и Оршанского мясоконсервного комбината, который присоединяют к агрокомбинату Дзержинский. Подробности в ближайших выпусках. К другим событиям. Председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков сегодня провел встречу с послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи, передает Белта. Иран интересен Беларуси в плане промышленной кооперации, взаимодействия в сельском хозяйстве, сферах науки и технологий. Налоги, отметил в комментарии журналистам Сергей Рачков. По его словам, за последнее время между странами значительно вырос товарооборот. Президентом поставлена задача наращивать товарооборот до 1 миллиарда долларов. И в Беларуси видят такой потенциал. 7 мая в кинотеатрах республики стартует показ документального фильма «Государственный гимн Республики Беларусь». Над его созданием работали сценарист Виталий Любецкий и режиссер Ксения Стрельченко. Лента рассказывает о создании, истории и символическом значении Государственного гимна Республики Беларусь. Зрители познакомятся с авторами текста и музыки гимна, узнают о том, как и когда он был принят, а также о том, как гимн отражает национальные ценности, культурное наследие и патриотизм белорусского народа. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио «Витебск» продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска «Сеть магазинов Веста».
3: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
4: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
3: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность. Во многих районах кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 45%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4,9 с порывами до 14. Ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-13, местами будет 5-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Этот парень по имени Дамиано Давид все думает и не перестает ждать следующее лето, потому что если перевести его трек дословно, то именно следующим летом к нему должна вернуться его бывшая девушка. Ну, по крайней мере, он в это свято верит. А мы с вами думаем, друзья, не про следующее лето, а думаем про это, которое будет. Оно, считай, кстати, на носу. Ну, с учетом того, что май у нас тоже очень-очень теплый, я думаю, нам с вами и в реальности находиться классно. И вот как раз-таки в этом настоящем на волне Радио Витебск прямо сейчас продолжается наш бранч. Впереди всех ожидает еще одна игра под названием «Счастливый код». Так что следите за эфиром, принимайте участие. Ну и, конечно же, новички, не забудьте читать положение, кто еще не в курсе всех событий. Ну и, конечно, успеем с вами про нашу музыкальную новинку тоже ближе к финалу программы поговорить.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск – турагентство «Багатый».

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
3: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29-519-66-66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Счастливый кот.
1: После только что прозвучавшего трека под названием Dream однозначно хочется и помечтать, и поверить в то, что кто-то сейчас станет таким маленьким, так сказать, победителем, отберется в список финалистов. У нас тут на волне игра «Счастливый кот» опять нарисовалась. Напомню, что основной розыгрыш этой игры состоится уже в четверг, 7 мая, когда мы вместе с вами будем праздновать замечательный праздник, День телевидения, радиовещания и связи. Ну и по такому поводу мы на волне разыгрываем для вас классные подарки, которые действительно связаны с музыкой. Это умные колонки Алисы. Напомню, что розыгрыш пройдет и утром, и днем, и вечером. Однозначно будет три победителя. Ну а пока будем вылавливать, как сказала ранее, счастливчика. Играем, друзья, в Вайбере. Номер мессенджера 7071071. Надеюсь, с положением вы уже давно ознакомились и почитали. А сейчас в эфире, как всегда, быстренько три циферки первые кода продиктует сама Алиса. Ваша задача их записать в Вайбер и добавить туда любую четвертую. Ну а потом, конечно же, сверяемся, кто первым правильно отвечает, у кого код совпадает с нашим кодом. И если среди всех слушателей вы еще и были первыми, кто правильно ответил, то вы тогда большой молодец.
0: Счастливый код.
2: Цифры 3, цифры 8, цифры 1.
0: Радио Вик.

0: и всегда.
1: Ну что могу сказать? Вы, как всегда, в наших мессенджерах, в данном случае в Вайбере, огромнейшее количество сообщений. Вот за этот небольшой музыкальный нарез у нас налетело 67 ответов. Мы их, конечно, быстренько глазками успели просмотреть и пробежаться. В общем, друзья, давайте вспомним первые три цифры кода. 3, 8 и 1. И в конце нужно было прямо сейчас подставить единичку, и получается 3, 8, 1, 1. В Вайбере, естественно, успела словить победителя. Вот имя не скажу. Фотография однозначно есть. Красивая такая девушка. Подписана. Она здесь, судя по всему, по-французски. Je m'appelle, если я правильно произношу. А вот номер телефона у девушки заканчивается на 5306. Дорогая моя наша участница, если вы сейчас меня слышите, принимайте поздравления. С удовольствием заберу вас в список финалистов. Напомню, что основной розыгрыш состоится 7 мая. Кто еще не отобрался, не расстраивайтесь. Сегодня вечером с вами продолжат играть мои коллеги. Ну и до четверга еще времени ого-го. А пока, конечно, возвращаемся к нашему эфирному плейлисту. Наполняем вторник классной музыкой. По курсу у нас свежая работа. Называется она «Stay» от Леони и Калума Скотта. Ну а в середине часа краткие новости от Татьяны Воронцовой.
0: Счастливый год!

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета министров для рассмотрения нескольких проектов правовых актов. Один из вопросов касался модернизации цементных производств. Подробности приводит Пол Первого.
2: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом, а наши потребители вынуждены покупать импортную низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
3: Так есть.
2: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
1: Александр Лукашенко обратился к профильному вице-премьеру Александру Терехову за конкретными ответами на ряд вопросов. Как докладывает правительство, проведенная ранее модернизация дала свои результаты, отсутствуют просроченные долги. Другие подробности совещания в ближайших выпусках.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. День на радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Бранч премьера.
1: Ну что, девчонки и мальчишки, пора выныривать и выбираться на сушу из этого океана. Sound Ocean только что прозвучал от наших талантливых белорусов. Арти, Тонс и Платон здесь отметились своим творчеством. Сейчас предлагаю поговорить еще про одну классную музыкальную новинку, с которой мы сегодня знакомились на старте бранча. Напомню, что трек назывался Already Know, что в переводе означает «уже знаешь». Над новинкой потрудилось несколько потрясающих музыкальных проектов, всеми известных. Это The Chainsmokers, американский дуэт, состоящий из диджеев и продюсеров Эндрю и Алекса. Я рассказывала, что ребята настоящие молодцы, у них огромнейшее количество крутых треков. Попадали они, в разные номинации, очень много наград. Ну и в 2019 году заняли 26 место в списке лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine. Ну и вот второй музыкальный проект здесь отметился тоже своим творчеством. Это Wax. Проект работает в жанре электронной музыки, вдохновленный желанием экспериментировать и сотрудничать с представителями разных жанров. Ну и, как я вам уже сегодня рассказывала, именно Wax, так сказать, создала девушка по имени Вайнона, и именно ее вокал мы сегодня здесь слышали и еще разочек послушаем. Новинка у нас про любовь, про это прекраснейшее чувство, и в песне ребята как бы нам пытаются рассказать о том, что когда мы любим определенного человека, он и так все понимает и знает без слов, потому что это видно по нашему взгляду, по нашему отношению к нему и по поведению. В общем, все рассказала. Давайте вспоминать нашу бранч-премьеру, а потом пробежимся по цифрам.

0: Мне кажется, работа получилась действительно крутая, но, тем не менее, интересно узнать ваше мнение. Напомню, что на протяжении 4 часов за новинку вы могли голосовать в нашем открытом телеграм-канале. Там у нас по будням всегда есть пост на эту тему, 3 варианта ответов. Ну и, кстати, если новинку пропускаете в эфире на старте бранча, ее можно прослушать в течение дня, чтобы понять, что у нас играло. Результаты, кстати, хорошие. 36% слушателей посчитали, что новинка зачет. 36% решили, что пойдет, и только 28% решили, что не мой вариант. Сами понимаете, да, что лидирует у нас сегодня средний и наивысший ответ, ну а если все суммировать, то вообще положительные реакции, конечно, побеждают. И у нас, кстати, сегодня помимо, так сказать, цифр голосований, есть еще пост, нам кто-то поставил один огонек, что тоже очень-очень радует за такую реакцию, будем считать за комментарий. Друзья, огромное спасибо за то, что голосуете, мы на самом деле это очень любим и ценим, ну и как я люблю говорить в этой рубрике, с новой музыкой мы, естественно, будем знакомиться уже завтра.
1: Бранч премьера.

0: Радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Если вы помните «My Dear Friend», сегодня, когда я начинала наш музыкальный перекус, он же бранч на волне радио Витебска, я говорила, что 5 мая отмечается Всемирный день общения, и рассказывала вам про одно интересное исследование, что ученые пришли, да, к тому, что разговор хотя бы один раз в день с близким, родным человеком, либо с лучшим другом повышает уровень счастья и снижает стресс. На все про все у нас было с вами целых 4 часа, так вот я надеюсь, мы прекрасно провели это время вместе. Ну и отталкиваясь от этого, естественно, я надеюсь, у вас все хорошо, и, конечно, хочется пожелать только отличного настроения, хорошего самочувствия, ну и самое главное, крепкого здоровья. Общайтесь и окружайте себя прекрасными людьми. Вот на этой доброй нотке мы сегодня будем завершать нашу программу. Финаль часа вас, как всегда, ожидает немного музыки, потом свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. С 15 до 16 на волне начнется авторская программа под названием «Час по-русски», ну и с 16 до 20 вас ожидает хорошая компания. В общем, все сказала, ничего не забыла, так что прощаемся до завтра. Наташа Баталко была у микрофона все это время. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
2: Радио Витебск.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Сегодня на совещании у главы государства Александра Лукашенко был вынесен проект постановления Совета министров о выделении в этом году ОАО «Светлогорский ЦКК» средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Белорусский лидер попросил вице-премьера Виктора Каранкевича доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Подробности приводит Пол Перво.
3: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развитие средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете, как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
1: В Беларуси.
2: Далее к другим новостям. В Беларуси проживает более 570 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Средний возраст участников войны в Беларуси составляет 99 лет. Большинство из них проживают в Минске и Минской области. Это 93 и 49 человек соответственно. Самому молодому участнику 92 года, самой возрастной участнице недавно исполнилось 106 лет. Проживает она в Минске. Ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войны, которым уже более 100 лет, у нас насчитывается 250 человек. Это фактически 40% от всех долгожителей в стране. Всего у нас чуть более 600 человек, которые достигли возраста 100 и более лет. Это самодисциплина, постоянное движение, социальная активность, позитивное мышление. В общем, все то, что позволяет сохранять бодрость духа, ума и тела, подчеркнула замминистра. Белпочта выплатит пенсии и пособия за 9 мая досрочно, сообщает Белта со ссылкой на сайт предприятия. Выплата пенсии за 9 мая в отделениях почтовой связи Витебской и Минской областей начнется с 6 мая. В Витебске, Минске, Брестской, Могилевской, Гомельской и Гродненской областях – 7 мая. На предприятии обратили внимание, что 9 мая будут работать только дежурные отделения почты. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9, порывы до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 13, местами от 5 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине плюс 22-26 градусов. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне радио «Витебск» час по-русски.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Третий крупный вопрос совещания у главы государства – проект распоряжения о присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината с его сырьевой зоной. Александр Лукашенко подчеркнул, что государство вложило средства в модернизацию комбината в Орше, в результате чего созданы отличные возможности для переработки и производства востребованной продукции. Но нужно развивать сырьевую зону. Подробности приводит Пол Перво.
2: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок? Ну, вижу, слишком легко губернатор подошел к этому вопросу. Или нет?
3: Нет, Александр Григорьевич.
2: Присаживайтесь. Вы предлагаете предоставить нашей Дзержинке финансовое послабление, в том числе реструктуризацию оршанских долгов, чтобы новый собственник и сам мог развиваться, и кризисный комбинат оздоравливать, плюс дополнительная нагрузка в виде развития сырьевой зоны. Конечно, подставить плечо может быть и справедливо, если это нужно. Но, по-моему, этому агрокомбинату мы уже делаем все, что он просит.
1: Как доложили главе государства, назначен новый управляющий, найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината, выработаны подходы к его дальнейшему развитию. Другие подробности совещания в ближайшем выпуске.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Русские.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Галя, у нас замена! Бесплатные Билвеб-кассы подвезли.
4: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Билвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Билвеб. Подробности на bilweb.by или по номеру 7209.
3: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Билвеб.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
7: Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио Витебск.

0: Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров предложил заложить под Минском хороший сад. Глава государства на совещании обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату Дзержинский, и предложил вариант, как их можно задействовать. Подробности приводит Пол Первого.
2: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает, но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском. Боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там, под Минском, нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа, мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухарев уже противно смотреть. Это уже не кухаревская земля, значит, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС, или что, ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну, и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили, плодовощное это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
0: В мире.
1: Далее к другим новостям. В Латвии начинаются военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск «Хрустальная стрела-2026», а также учения многонациональной бригады НАТО в Латвии «Spring Warrior», где примут участие 4700 военнослужащих. Учения будут проходить на военных полигонах в Вадаже и Селии, на отдельных гражданских территориях по всей стране. В ходе учений по главным и региональным дорогам Латвии будет передвигаться военная техника. Будут использоваться беспилотные летательные аппараты. Учения будут длиться до 15 мая. В текущем году протяженность зимнего морского льда в Арктике достигла самых низких значений за всю историю наблюдений. Напомню, регулярные спутниковые наблюдения начались в 1979 году. Предыдущий антирекорд был установлен в марте 2025 года. Площадь морского льда в Арктике увеличивается с октября по март и уменьшается с апреля по сентябрь. В текущем сезоне она достигла своего максимума 13 марта. Спутниковые данные указали на низкую протяженность морского льда в Охотском море. По данным детального анализа, в январе-феврале 26 года температура в этих акваториях оставалась выше средней. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
4: В магазинах Веста. Молочный коктейль Топ Пауэр 450 граммов, 2 рубля 99 копеек. Мороженое Топ Раф, соленая карамель 70 граммов, 1 рубль 9 копеек.
3: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9, порывы до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 13, местами от 5 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине плюс 20. 22-26 градусов. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 41 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Здрасте. Надо что-то говорить, я не знаю, что говорить. Просто настроение хорошее. Здравствуйте, Анастасия Дроздова.
1: Здравствуйте, Александр Назаренко. Ну, действительно, какой-то сегодня интересный день. Вот знаешь, как-то поймала себя на мысли. У каждого, наверное, какие-то свои ассоциации. Но вот такая погода, когда вроде как тепло и дождь намечается. Вот знаешь, что-то такое непонятное. Вот для меня это прямая ассоциация почему-то именно с летом. А у тебя как?
0: У меня, я не думал, просто...
1: Такое тепло, хорошо, отлично.
0: Все, отлично, я просто получаю удовольствие от погоды, потому что прохладнее, чем вчера. Ну и что? Меня, знаешь, всегда весне что радует? Потому что ты знаешь, что, как, ну, что дальше будет еще теплее. Вот. Когда осень наступает, ты понимаешь, что, ну, телефончик тебе твой будет подсказывать, вот этот вот...
1: градус будет понижаться, как и твое настроение.
0: А завтра будет там холоднее на 5 градусов, и ты думаешь, ну да. А здесь наоборот. Здесь другое.
1: А здесь, наоборот, теплее, и деревья стали цвести. Романтика!
0: А добавим к этому всему, что вы можете поднять уровень романтики, выиграв билетики в кино в этом часу, между прочим, в хорошей компании. Да еще много всего хорошего будет здесь с 16 до 20.00. В общем, поехали, друзья!
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витязь».

0: сразу Анастасии расскажем про нашего генерального партнера, потому что есть среди наших радиослушателей, которые до сих пор не поменяли резину зимнюю на летнюю.
1: Но с козырей так с козырей. Поэтому объявляем партнера вечернего шоу компании «Автосеть». Шины и диски. Именно у них летние шины от 70 рублей всего лишь, друзья. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» в Урше, Якубовск, 85. «Автосеть» в Витебске, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Это слушает весь мир.

0: друзья, впереди маленькая, но очень важная реклама, после которой мы можем немножечко поговорить на тему искусственного интеллекта. Мне кажется, эта тема в ближайшие годы вообще затихать не будет, а только размножаться и развиваться.
1: Да, по-моему, это очень актуальный вопрос. Кстати, недавно на пакетиках кофе одноразовых видела ссылку на искусственный интеллект. Интересно, правда?
2: Реклама.
3: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
4: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
5: Белагропромбанк. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Обсудим, не осудим.
0: А сейчас это интересно. Драздовый выпад был по поводу кофе и искусственного интеллекта. Это что за история?
1: Расскажи. Это реальная история, которая случилась, ну, вот со мной сегодня не так далеко. Есть у нас здесь магазин, в котором, мне кажется, в любом магазине в нашем городе в том числе продаются вот эти вот пакетики кофе.
0: Одноразовые.
1: Одноразовые, да. Три в одном.
0: Одноразовый кофе.
1: Вот эти три в одном. Когда там есть все. И теперь там помимо кофе, да, сливок там, сахара и всего остального, есть еще и QR код, по которому можно перейти, и якобы ты окажешься на платформе какого-то искусственного интеллекта, или там какую-то музыку ты можешь создать. В общем, честно говоря, я не знаю, я просто увидела непосредственно упаковку и подумала, вот это, конечно, да, до чего мы дошли.
0: Уже, да. А в Disney вон до чего дошли. Они заставляют даже сотрудников использовать активное ИИ. И если работник не юзает нейронки, то до свидания, пошел вон на улицу. Да, да, да, ищи еду в помойках, как говорится.
1: А вот так, не используешь нейронки, это значит, ты что, думаешь, получается?
0: Хотя... Нет, а, вон, ну, смотри, капитализм.
1: Здесь я никого обидеть не хочу, потому что действительно искусственный интеллект, он тоже требует некоторых вложений, да, и я имею в виду и времени, и, собственно говоря, тебе необходимо изучить этот вопрос, чтобы как-то найти с ними общий язык. Но действительно, некоторые же настолько сильно благодаря этому упрощают себе жизнь, это как те самые школьники в России. Недавно вышла тоже статья о том, что они решают домашнее задание с помощью искусственного интеллекта. Но самое интересное, это то, что они переписывают все с финальным предложением. Финальное предложение у искусственного интеллекта, как правило, это «могу вам предложить другой вариант». И все то же самое, весь тот же самый текст оказывается в тетрадях этих прекрасных детей. В общем, к чему это? К тому, что...
0: Это значит, CD я сам открою. То есть они переписывают, не думают, но это звоночек.
1: Или настолько они надеются на искусственный интеллект, что не рассчитывают, забывают о том, что они тоже должны думать и иметь какое-то критическое мышление. Короче, к чему это все? К тому, что, да, классно идти в ногу со временем классно изучать все это, но при этом необходимо вкладываться и думать еще и своей головой.
0: А вот эта история мы еще не рассказали. На вступительных экзаменах искусственный интеллект определяет, или на выпускных экзаменах, кто списывает, а кто не списывает. Вот интересно, нашим удастся детям обойти и списать, и сделать такую шпору?
1: Я прямо вижу, знаешь, в статье «Белорусы против искусственного интеллекта».
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо. Радио Витебск. Слушай свое.

0: У нас все ближе и ближе игра, может быть, которую наши радиодрузья ждут больше, чем другие игры. Хотя не факт. Не факт. Но это самое главное. Два билета в кино на любой киносеанс, любой кинотеатр, как обычно, в хорошей компании, приблизительно в 16:35 мы разыграем. А сейчас кто-то, опа, а который час? 16:27. Недолго осталось ждать, между
1: да,
0: прочим.
1: Так что мы заранее, вот так недалеко заранее, мы предупреждаем вас об активности, которая вас ожидает буквально действительно через несколько минут. Будет, во-первых, интересно, во-вторых, достаточно фантастично. Уже на тему, мне кажется, намекаем мы, но тем не менее, послушайте длинный дубль, возможно, именно там вы и найдете ответ на будущий вопрос.
2: Хорошая компания.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Американская киноакадемия сомкнула щиты перед неизбежным нашествием всего, связанного с искусственным интеллектом. Перед очередной церемонией вручения «Оскаров», которая состоится в 2027 году, внесен ряд новых правил, касающихся использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Если вы хотите претендовать на высшую голливудскую награду, то ИИ для вас под запретом. Это касается как авторов сценария, так и актеров. Только живые люди могут придумывать истории и излагать их на бумаге. Также исключительно индивиды с пульсом имеют право претендовать на актерские номинации. Еще важные изменения произошли в категории «Лучший международный фильм». Традиционно каждая страна могла выставить только одну картину. Теперь кое-что изменилось. Разумеется, старый механизм ломать не стали, но ленты, получившие высшее признание на одном из шести международных кинофестивалей в Берлине, Пусане, Каннах, Санденсе, Торонто и Венеции, тоже получат право попасть в список номинантов. И если побеждает картина с кинофестивальной квалификацией, то «Оскар» получают ее создатели, а не страна. Есть интересное нововведение в актерских категориях мужских и женских. Отныне актер или актриса имеют право в одной номинации занимать сразу несколько позиций при условии, что речь идет о разных фильмах. Ранее, если артисты за один год показывали достойные «Оскара» роли в нескольких проектах, в список номинантов попадала только одна работа.
1: Длинный дубль.
0: Заявленный военный экшен «Топ Ган 3» с участием Тома Круза имеет важный врожденный дефект. Режиссером не станет постановщик «Топ Ган Мэверик» Джозеф Косински. Он сильно отвлекся на съемки «Полиции Майами 85», а кроме того, у кинематографиста есть и другие проекты. Одним из ведущих кандидатов на замену считали Кристофера Макуори, человека, который последние 10 лет снимал все фильмы боевика «Миссия невыполнима». Но по каким-то причинам и этот вариант не сработал. Так что голливудские инсайдеры предлагают любопытный набор имен, из которых сейчас якобы выбирают режиссера третьего «Топ Гана». Джон М. Чу, Йоаким Рёнинг и дуэт Адиль Эль-Арби и Билал Фала. Понятно, что у всех есть опыт производства блокбастеров. Чу недавно снял кассовый мюзикл «В двух частях злая», так что если есть планы, что Мэверик запоет в третьем фильме, то этот специалист точно подойдет. Рёнинг успел срежиссировать аж три диснеевских суперхита: «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки», «Малефисента. Владычица тьмы» и «Трон Арес». Ну и Арбис Фалой, режиссеры комедийных боевиков «Плохие парни навсегда» и «Плохие парни до конца». У этих товарищей все неплохо с экшеном и динамикой центральных персонажей. Сложно сказать, у кого более подходящая квалификация, но, кажется, именно режиссеры «Плохих парней» подошли бы лучше всех упомянутых. Ну а кого выберут в итоге, покажет время. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО, СТО «Вираж». Диагностика подвески бесплатно. Проверка технических жидкостей бесплатно. Замена масла бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Камера, мотор. Стоп-кадр.
2: Схлестнемся в яростной битве за билеты в кино. Причем на любой киносеанс, в любой кинотеатр нашего города билет на два лица можно выиграть прямо сейчас в игре под названием «Стоп-кадр». Да.
3: Умеешь ты, конечно, интриговать, но на самом деле многообещающая у нас здесь будет битва, по крайней мере, в мессенджерах, а точнее в Вайбере по номеру 707-171. Вы всегда сможете поучаствовать. Вы всегда сможете поучаствовать, если, конечно, знаете ответ на вопрос, ну или хотя бы попробуйте догадаться. Ну а пока немножечко информации о тех, благодаря кому мы здесь устраиваем невероятные кинобитвы. Для нас с вами невероятные приключения семьи в волшебном королевстве эльфов и фей в новом фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Смотрите в кинотеатрах Витебска, возрастное ограничение 6+. В общем, если что, можно пойти и семьей. Согласитесь, приятно, когда на отца и мать, например, есть два билета, а ребенка...
2: А дети дома. А дети с бабушкой.
3: Ну, может быть и так. Но в любом случае борются только взрослые.
2: Значит, смотрите, сейчас мы задаем какой-нибудь вопрос. Ну, давайте не по свежим фильмам играть, потому что никто еще не смотрел, да? Мы сейчас возьмем какой-нибудь фильм, вспомним, который все знают, задаем вопрос, вы на него быстро отвечаете, правильно отвечаете, быстрее всех. Все, билеты, как Настя говорила, вам достаются. Ну, ты смотрел, кстати, «Хроники Нарнии»?
3: Да, давным-давно. Я знаю.
2: Давным-давно.
3: Да-да-да. Вот плюс-минус. Не, ладно, «Хроники Нарнии» сильно младше, о чем давным-давно. Ну, ладно, неважно. В общем, про льва, про какую-то королеву злую, я помню, там было, и дети там какие-то, которые попадали в другой мир, в мир фантазии, что-то там такое. Насколько я помню, но каким-то необычным путем, потому что существовало два параллельных мира. Значит, мир фантазии, да, и реальный.
2: Друзья, значит, смотрите, история следующая. Скажите, пожалуйста, значит...
3: Что?
2: Ну, просто...
3: Что сказать?
2: Ну, вот, они даже пишут, что через шкаф попадали дети. Через шкаф попадали дети. Значит, а мы спросим тогда другой вопрос. Мы вспомнили про фэнтези. Ну, да, давайте еще вспомним какую-нибудь веселую историю. Скажите, пожалуйста, давай сейчас вспомним еще один фильм. Мы с Настей
3: почитали. Пираты?
2: Пираты. Оказывается, фэнтези «Пираты Карибского моря».
3: Мы всегда думали, что это какой-нибудь боевик, приключение, еще что-нибудь там. А нет, оказывается, фэнтези.
2: Это тоже фэнтези. А назовите нам, пожалуйста, тот самый проклятый корабль, как называется? Капитаном которого был
3: Джек Воробей.
2: Капитан Джек Воробей. Ваши ответы мы ждем.
0: Стоп-кадр. Яркий весенний хит на радио Витебск представляет садовый центр «Веридиан».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Так, вспомнили фильм про капитана Джека Воробья? Мне захотелось опять вот это все пересмотреть. Но причем пересмотреть только те части, где есть этот самый. Да, господи, вылетел с головы.
6: Кто?
5: Ну, кто играл капитана Джека Воробья? Джонни Депп, вот, вспомнил.
6: Так там везде,
5: нет,
6: во всех частях.
5: Нет. Есть там последняя часть, когда вот этот вот скандал, когда он его в это в Занепаде, он был, когда он судился.
6: Значит... Да, этот период я помню, но, по-моему, тогда так и не сняли ни одну часть.
5: Нет,
6: и везде
5: нет,
6: был Джек Воробья.
5: Там есть без него.
6: Ну,
5: да.
6: Ладно, хорошо.
5: Ладно, мой приз, не важно, все, дай бог ему здоровья, все. А теперь, ну, понятно, вопрос звучал так, давайте вспомним этот корабль, проклятый, капитаном которого был капитан Джек Воробей, помним, это черная жемчужина, абсолютно все наши радиодрузья правильно ответили, кроме одного, который написал «Титаник». Вот, но это другое кино, это там Ди Каприо потонул. Вот.
6: Ой, смотри, знатоки есть, раньше назывался «Распутная женщина». Ну, чуть по-другому написал Евгений, но тем не менее, вот такой вот. А летучий голландец это И. Это, видимо, Ирина перечисляла все корабли, которые она помнит оттуда из этой кинофраншизы. Но в большинстве своем. А, нет, смотри, летучий голландец в нескольких вариантах вот тут есть. Прям. Ну, в общем, да, черная жемчужина, друзья, если что, правильный ответ.
5: Да, все это знают. Вопрос официально был легкий. Вот.
6: Да, это скорее был такой ответ на скорость. Кстати, опередила всех Екатерина. Мы ее поздравляем. Да, это для вас, Кать.
5: 18:28 у Екатерины заканчивается так номер телефона. Уже думайте, с кем вы пойдете на киношку, на какую киношку пойдете. Вот мы сейчас будем с вами связываться, но напомним, друзья, по будням в 16:35 хорошая компания разыгрывает билетики в кино. Кто следующий? Становитесь в очередь.
0: Стоп-кадр. Наша музыка на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
9: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
10: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Появилась такая новость, очень срочно опять постарались какие-то ученые, какие мы не знаем, конечно, но тем не менее. Оказывается, психопаты и нарциссы чаще хотят стать боссами. Вот. И чем токсичнее человек, тем сильнее его тянет в бизнес и вообще всеми управлять, например.
1: Ну, слушай, наверняка здесь есть какие-то поправки, то есть из разряда, если ты там самых низов поднимался, ты знаешь всю кухню изнутри, да, и после этого ты пришел к этой должности, это одно. Потому что изначально ты метил на другую должность, да, ну какого-то рядового служащего. А когда ты целенаправлен такой, командовать хочу, хочу командовать, вот, тогда в целом можно уже и призадуматься.
0: Не, ну это тоже, поэтому, знаете, когда в компании какой-то, ну, ваш друг такой, и все, он, значит, он всеми руководит, значит, приезжает на шашлыки, знаешь, есть такой, который на шашлыках, значит, вынесите дрова, вынесите того, и он стоит, значит, и он указывает, как, значит, этой картонкой махать над шашлыками, значит, ты в чем мариновал? Ой, не, надо в кефире, там ли начинается вот эта вот история. И вот он весь, вот, и все про него, знаешь, он всех лучше знает.
1: Ты подожди, то есть получается, кот Матроскин тоже был нарциссом. Он... Ты помнишь, как он дядя Федора учил бутерброды есть? Говорит, ты неправильно
0: их ешь. Вот оттуда все это, вот оттуда ноги и растут. Вот все.
1: Простоквашино, оказывается, кот был зарыт.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров заявил, что его настораживает поток обращений за льготами и предложениями по реструктуризации тех или иных задолженностей предприятия. Подробности приводит Пол Первого.
3: Вот все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать. Дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и в нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
2: Сразу после совещания президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. В ближайшее время предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации. Премьер-министр отметил, что до его доклада президенту у главы государства состоялось обстоятельное совещание с руководством Совета министров, на котором рассматривались конкретные вопросы в ряде сфер. Безусловно, само совещание касалось не только конкретных документов, которые правительство вносило на рассмотрение президенту, но и в целом состояние в этих отраслях экономики. Тематика нашего разговора вышла далеко за пределы этих документов. Президент, как всегда, глубоко погружен в детали, рассказал Александр Турчин.
1: В Беларуси.
2: Сегодня 28 жителей Минска, выходцы из Российской Федерации, Украины, Азербайджана, Молдовы, Турции, Сирии, лица без гражданства, принесли присягу по случаю вступления в белорусское гражданство. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Церемония прошла в городской ратуше. Участие в важном событии традиционно принял начальник ГУВД Мингорсполкома, генерал-майор милиции Михаил Гриб. В завершении встречи начальник ГУВД вручил новым гражданам Беларуси памятные подарки – в том числе основной закон нашей страны – Конституцию. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9, порывы до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 13, местами от 5 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16, плюс 21, местами по восточной половине плюс 22-26 градусов. В Витебске 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
4: Вау.
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

0: это прекрасно, когда у тебя закончился рабочий день, ты выходишь на улицу, там светит солнце, тепло, и ты понимаешь, что впереди еще большой светлый вечер. Да?
1: Большой светлый вечер.
0: Да,
1: мне кажется,
0: я тоже. Все это видят или только я?
1: Отлично бы это прозвучало, если бы там было дополнительное слово «пятничный». Но до этого, я думаю, мы тоже дойдем. А пока нам необходимы силы для того, чтобы, во-первых, проследовать в этот час, потому что здесь будет потрясающая игра для тех, кто любит путешествовать. И всем путешественникам всегда нужны силы. Вот, кстати, помнишь, мы с тобой смотрели, нашли статью о том, что кофе замедляет старение.
0: Да, да, да.
1: Вот, мне кажется, нужно этим поделиться, потому что в понедельник мы еще молоды, в пятницу, ну, уже как-то, знаешь, возраста прибавляется.
0: Нет, вот мне вот... кажется, в понедельник как раз такие все не молоды после выходных, особенно больших. И потом мы уже к пятнице, как птицы Феникс, понимаешь, возрождаемся, и мы снова бодры, веселые, ну, ненадолго, до утра субботы.
1: Друзья, ну, как бы там ни было, в любом случае кофе это то, что вас подзарядит, ну, и поможет оставаться молодым, чтобы путешествовать, чтобы заниматься своими делами, жарить шашлыки, а жить ту жизнь в лучших ее проявлениях. В общем, что там, кислоты и полифенолы нашли в зернах, которые усиливают работу какого-то определенного белка, который непосредственно влияет на...
0: На нас.
1: На наши клетки.
0: Ага,
1: да,
0: все.
1: На обновление наших клеток, и за счет этого якобы мы омолаживаемся. Поэтому все вот эти вот истории о том, что, ой, кофе, это вредно, смотря в каких количествах.
0: Так, где моя пол-литровая кружечка?
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск. Реклама на Радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Наша любимая рубрика под названием «Свои на дороге», к сожалению, вчера не было. Ну как, к сожалению, вчера мы зато с Халифлеймом хорошо поболтали. Вот, посмеялись даже про экспансию белорусских артистов по всей территории постсоветского пространства. Ладно, давайте сейчас по дороже ситуации, Анастасия. Я знаю, помимо того, что про пробки можно поговорить, еще о том, что сегодня вечером будет перекрыт один участок дороги в городе. Это связано с предстоящим праздником, поэтому отнесемся с пониманием. Не надо негодований вот этих вот всяких.
2: Правильно? Я тебе больше того скажу, что, наверное, даже на пробках мы особо сосредотачиваться не будем, ибо они сегодня в тех же самых местах, как и обычно, среди недели, за исключением пятниц, потому что это ближе к финалу недели, уже начинают они разрастаться по городу, и тогда есть необходимость. Ну а пока вот в чем действительно есть необходимость, так в этой информации о том, что сегодня, друзья, я напоминаю, что у нас 5 мая с 20 до 22.00 ограничивает движение по проспекту Строителей от проспекта Победы до улицы Петруся Бровки из-за подготовительных мероприятий ко дню. В общем, из-за подготовительных мероприятий. Я думаю, со всем остальным вы справитесь сами. Самое важное, это то, что сейчас вы бы себе намотали на ус эту информацию, если вдруг планируете выезжать приблизительно в это время в город, и вам необходимо будет добраться до другой его части, как раз-таки через Строителей.
1: Да, все, запомнили, запомнили. Ну, а сейчас, как всегда, предлагается на счет раз, два, три. В дорожном потоке мы включаем аварийку, несколько секунд ею миргаем. Значит, пишем, что я такой-то, такой-то, там-то помиргал, настроение прекрасно. Если ответочку от кого-то увидели, так вообще прекрасно. Многие наши радиодрузья, которые находятся на рабочих местах, они миргают глазками и различными электроприборами. В общем, самое главное — это настроение. Готовы? Поехали, погнали, полетели! Раз, два, три, мир!
0: Хорошая дорога в хорошей компании.

0: Привет всем нашим миргающим друзьям в разных частях нашего города. Володя помиргал на Ленинградке, своих не увидел, но настроение солнечное. Спасибо Радио Витим за хорошую музыку. Пожалуйста.
1: Также у нас есть Мирк на Шубина, своих не встретил, написал нам Дмитрий. И, кстати, от себя хочется добавить, что постепенно железнодорожный район прям заполняется от улицы Буденного, потом по сторону Кировского моста и дальше на Фрунзе прям, ну, очень много машин, судя по всему.
0: Сергей написал: добрый день, Мирк на Audi 2729 на Ленинградске. На Лукойле, всех хорошего дня и удачи на дорогах.
1: Так, без Дмитрия тоже не обойдемся. Хова 1527 на трассе Полоцк-Витебск. Мирк.
0: Еще Сергей есть на второй Заречной во дворе. Помиргал, замечательно.
1: Ой, так сегодня везет мне на Дим. Еще один Дмитрий. Хова 2806 в районе Грина. Вам, кстати, привет и Дим.
0: И всем хорошего вечера.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
3: Все мы изначально

0: реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: портится настроение Марии Краймбрери, а мы едем дальше. Середине часа небольшая подборка новостей от нашей службы информации, после которой, конечно же, мы поиграем в нашу развеселую игру, которая называется «Влетай в лето», между прочим. У нас очень много призов, которые помогут вам сделать лето насыщеннее, интересней. Добавляй больше предлагать.
1: А мне нечего добавить, я просто думаю, что весной тоже в гамаке отлично можно поваляться. Тем более такой весной, как у нас.
0: Между прочим, этот гамак кто-то получит уже в эту пятницу. Ага.
1: Да.
2: Будет вечер, будет хорошая компания. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. В ближайшее время предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации. Подробности приводит Пол Первого.
2: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
1: В ближайшее время правительство подготовит для главы белорусского государства соответствующую подробную информацию по ряду вопросов, которые предполагается рассмотреть на высшем уровне. О других событиях в следующих выпусках новостей на волне радио «Витебск».

0: радио «Витебск» хорошая компания.
1: Влетай в лето!
2: Вчера мы стали играть в наше веселое игрище под названием «Влетай в лето». Играть мы будем практически до конца, между прочим, лета. Поэтому предлагаем вам принимать в этом самое активное участие. На кону много полезных вещей, которые помогут сделать ваше лето еще более незабываемым. И на этой неделе мы разыгрываем гамак. Все это благодаря нашим большущим друзьям, турагентству «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем. И от них на этой неделе, как я сказал, гамак. Как его получить? Анастасия, откройте секрет.
3: Нужно определить локацию, которую видим мы своими глазами, друзья.
2: Виртуально!
3: Да, вы, к сожалению, не увидите, но точно услышите, потому что мы постараемся максимально точно описать место, в котором находится какой-то значимый объект, по которому можно идентифицировать вообще, а что это за город такой, куда мы сегодня отправляемся. Вот такое вот у нас путешествие на дистанционке. Хотелось бы, конечно, воочию, но тем не менее имеем, что имеем. Самое главное, что кому-то в эту пятницу достанется гамак благодаря тому, что возможно, вы были в этом месте сами, возможно, вы видели или смотрели какие-то передачи или еще что-то, но в любом случае сосредоточьтесь, рассказываю.
2: Вчера я рассказывал, вы по очереди. Вчера да. я значит, загадывал писающего мальчика, ну вот сегодня Анастасия, ты не проговорись только, давай.
3: Сейчас я сказать, постараюсь.
2: Сейчас как я знаю тебя. Вывалишь все сразу. Значит, что мы угадываем? Город?
3: Да.
2: Давай, город угадываем. Все. Отлично.
3: Мы угадываем город, друзья. Это очень-очень важно. А, что касается того, что я прямо сейчас вижу перед собой. Вот смотрите, я вижу реку.
2: А, подожди, Viber 707-071. Забыли, да.
3: На Viber 707-071. Река. Потом идет мост, такой достаточно большой. За этим мостом с левой стороны дворец. Ну, суть по виду. И с правой стороны часовой. Часовая башня. Ну что, приходят какие-нибудь мыслишки, Саш, тебя? Что-то стоит добавить?
2: Давайте так, друзья, Viber 707-071. Вы пытаетесь сейчас отгадать город. Кто быстрее отгадывает, попадает в список претендентов. И потом веселым рандомайзером в пятницу найдем того, кому достанется этот самый гамак. Давайте послушаем музыку. Мы пока посмотрим, кто быстрее всех нам название города написал.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
3: Влетай в лето!
4: Мы влетаем в лето, место турагентства «Вокруг света». Вот можно и попросить песню написать такую, кстати. Было бы прикольно.
5: Можно, а я здесь, знаешь, все никак не могу отойти. Я восхищаюсь нашими радиослушателями. Какие образованные у нас люди, какие интересующиеся. Потому что есть такие интересные некоторые места, которые могли бы, по идее, совпасть. Потому что есть башни, есть замки, но часов, например, на башнях нет. Да, или где-то нет реки, или где-то нет замка. Вот, но всякие разные.
4: Ну, дворца
5: разные.
4: В смысле, да. Дворца, да.
5: Да, дворца. Спасибо большое. Я знаю, что где-то тоже там в своей голове уже начинаю заговариваться. А что касается вариантов, то действительно разные. Есть разные, очень интересные. И Петербург, и некоторые думали, что это Могилев, Гомель, Гродно, и даже Витебск.
4: И даже Шумилино.
5: Да, и мосты тоже туда попали.
4: Отлично.
5: Мне кажется, в целом у нас очень классная здесь подборка получилась, но, к сожалению, вы же понимаете, да, если мы перечисляем, соответственно, это неверные варианты ответа. Даже некоторые все-таки отправились в Европу, но не совсем добрались до тех мест, куда мы метили изначально. И какую картинку изначально рассматривали мы. Но в целом, все здесь достаточно, мне кажется, просто.
4: Большинство написали, что это Лондон, да, действительно. Ну, мы вообще задавали Биг Бен. Ну, понятно, да. Что башня, что за башня, какая. А, значит, быстрее всех кто у нас? Владислав. Владислав оказался. У Владислава номер телефона заканчивается на 7891. Он становится очередным претендентом на гамак от турагентства «Вокруг света». Напомним, да, что каждую неделю будем разыгрывать какую-то шикарную вещицу для летнего отдыха. Ну, некоторые скажут, будет у нас и бассейн для семьи, и палатка будет, и сумка-холодильник.
5: И матрас, ну, много чего интересного,
4: кстати. И качели навесные, в общем, ну, на этой неделе. Да, гамак, все, второй претендент у нас есть. Отлично, ребята, если хотите что-то получить из мною перечисленного, то, пожалуйста, 17.35. По будням, хорошая компания. Подключайтесь к нам и выигрывайте от турагентства «Вокруг света» какой-то подарок. Я уверен, что человек, который туда придет потом за этим призом, он захочет обязательно куда-нибудь полететь.
5: Да, получайте подарок и влетайте как минимум в лето.
0: Влетай в лето. Радио Витебск. Слушай свое.

0: отношения. Мне кажется, всегда необходимо следить не только за собой, но и за своим железным конем. Кстати, партнеры вечернего шоу вам точно в этом поможет. Компания «Автосеть», шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» Ворша и Кубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. И «Автосеть» в Полоцке, Петруся Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: друзья, у нас впереди небольшая реклама, после которой вы узнаете, кого нужно обязательно брать с собой на шашлыки. Это про знаки зодиака. То, что тут тоже есть, оказывается, секретики.
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. Автосеть. За шинами к нам.
2: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: На новые шины для вашей машины. На отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится. Большие возможности.
1: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. «Большие возможности» для больших планов.
4: Белагропромбанк. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60. На «Радио «Витебск» хорошая компания.
5: О как!
0: Мы час назад касались некоторых товарищей, которые, знаете, в каждой компании есть, и которые знают все прям. Вот, слушай, как шашлыки жарить, значит, в чем вымачивать, значит, как правильно, с какой амплитудой махать этим опахалом над углями. Вот. А тут астрологи поработали и выяснили по знакам зодиака, кто лучше всех жарит шашлык, между прочим.
6: Короче, да? Градация шашлычников у нас есть здесь. От вот это мастер, да, ну, в целом тоже ничего. В общем, на первом
0: Нет,
6: месте.
0: Нет, до тех, кого вообще к мангалу лучше не подпускать.
6: Ну почему подпускать? Но в 12-ю очередь, потому что ровно столько у нас мест распределенных по знакам зодиака.
0: Не, просто бывает так, знаешь, когда первую партию шашлыков пожарили, все уже объелись, и еще одну пожарили, уже так поели, и еще чуть-чуть осталось, и надо вроде бы зажарить. Ну, как, и уже всем все равно, и кто-то одинокий такой, знаешь, очень целеустремленный, стоит как-то, встает, иди к нам, он говорит, не-не, я тут. Или-то есть такого нет, он потом сгорает. Бывает такое, да.
6: Да, бывает такое, но это если вы боитесь шашлыка и отбегаете от него постоянно, да? Вот такое бывает. А что касается первого места.
0: Давайте, по знакам зодиака, кто, значит, по...
6: Вот, смотри, давай...
0: А давай с последнего.
6: Не, подожди, а может, давай первую тройку лидеров?
0: Остальные,
6: ну, чтобы
0: что?
6: Сразу все знали, кого 100% нужно брать. Это, знаешь, те самые друзья, которые, возможно, стесняются, а тут они резко оказываются отличными шашлычниками, и такие, о, бать, точно возьмем сегодня, 100%. В общем, рассказываем.
0: Ну, я представил, другая такая компания говорит, а давайте этого не будем брать, потому что он, ай.
6: Потому что шашлыки делать не умеет.
0: Но...
6: Если что, это львы, их не берите.
0: Львы, кстати, это последнее место, 12, это хуже некуда. Этим только за дровами ходить можно.
6: Ну, тоже, кстати, вариант. В компании должен быть и тот, и тот, и тот. Первое место занимают овны. Вот так вот неожиданно, но да, это абсолютный факт.
0: Почему неожиданно?
6: Ну, не знаю, мне кажется, на овнов никогда особо не думаешь, что они умеют... Ну, слушай, овен, он же травоядный. А тут неожиданно.
0: Ну, ладно, давай, овны первое место, второе место девы.
6: Девы, да, они красиво и чистенько жарят шашлыки обычно. И третье место стрельцы. Они везде молодцы, поэтому вот, собственно говоря, в шашлыке то же самое.
0: Дальше. Тельцы, близнецы, водолеи, козероги, раки, скорпионы, рыбы и весы. И вот после весов уже львы идут. Короче, рыбы, весы и львы — это до свидания. Это могут только намазывать батон этим чем-нибудь, чтобы потом шпротину туда положить. Вот это вот да. Это пожалуйста.
6: Ну, в общем, в компании, которая хорошо ест, пригодятся абсолютно все. Ну, а кому доверять шашлыки, вы теперь в курсе.

0: Наша служба информации продолжает периодически выгонять нас из эфирного пространства. Ну, любят они это, любят.
1: Ну, а мы даже и не сопротивляемся. Если честно, уже готовы уступить место Татьяне Воронцовой.
0: Свежие новости в начале часа.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: В Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Чествование лауреатов республиканского конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и премии облсполкома в области качества прошло сегодня в концертном зале «Витебск», сообщает «Витьбичебай». По словам заместителя председателя Государственного комитета по стандартизации Ивана Кисленко, конкурс вызывает неизменный интерес среди организаций. Обращаясь к победителям конкурса, помощник президента, инспектор по Витебской области Владимир Юргевич выразил уверенность в том, что Витебщина богата на такие предприятия, которые качество ставят во главу своей деятельности. Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится с 2002 года. За этот период более 80 предприятий Витебщины удостоены лауреатского звания. По итогам 2025 года лауреатами конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» стало 21 предприятие Витебщины.
0: Новости региона.
1: В Витебске презентовали фирменный стиль 35-го юбилейного международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. В юбилейный год к этому вопросу подошли креативно. Посредством народного голосования из 4 основных концепций был выбран фирменный стиль. Кроме традиционного василька, на промо-стиле разместилась хрустальная ладья. Этот символ неразрывно связан с Витебском. Он отражает фестивальное путешествие длиной в 35 лет. В 1992 году на первой афише фестиваля красовалась музыкальная ладья. Сейчас мы представили ее современную интерпретацию. Девиз нашей концепции «Путешествие между прошлым и будущим. Мы создаем искусство настоящего» нашел отклик в сердцах жителей и гостей города. Поэтому выбор пал именно на этот стиль, отметила дизайнер фирменного стиля Евгения Гурченко. В свою очередь, директор Центра культуры Витебск Глеб Лапицкий отметил, что юбилейный фестиваль запомнится насыщенной концертной программой, которая представляет самые ожидаемые мероприятия в летнем амфитеатре, центральном спортивном комплексе, концертном зале «Витебск». В этом году элитарная программа театрального искусства будет посвящена и 100-летию Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса, подчеркнул Глеб Лапицкий. Сегодня в Витебске на улице Второй Ветеранской олененок застрял в металлическом ограждении, сообщает телеграм-канал МЧС Беларуси. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели разжали прутья и освободили животное. Операция по вызволению заняла несколько минут. Почувствовав свободу, олененок умчался по своим делам. Напомню, это уже второй подобный случай в Витебске за последнее время. В прошлый раз спасатели в аналогичной ситуации помогли олененку 26 апреля на улице Володар. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша «Веста».
3: В магазинах «Веста». Колбаса сырокопченая «Неаполи», высший сорт, 1 килограмм, 22 рубля 70 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 9 копеек.
2: С Праздником Победы! Ваша «Веста».
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, 4-9, порывы до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9, плюс 13, местами от 5 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине от 22 до 26 градусов тепла. В Витебске 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. Большой ассортимент летних шин, отличные цены, оплата частями и по картам рассрочки. «Автосеть». За шинами к нам.

0: у Анастасии был бы такой проект, компания так себе. Ну, такие себе людишки какие-то.
1: Самый честный эфир. Ну, так себе компания в целом, сразу все понятно. Что, что хочешь сказать?
0: Ну, давай расскажем. Ну, хорошая компания, как всегда, на волне радио. Видите, да. Значит, у нас есть истории из жизни.
1: Да, есть.
0: Только не скажем, где это произошло, потому что это может произойти где угодно.
1: Да мне кажется, у каждого второго происходит такая ситуация. Может быть, просто с другими названиями. В общем, наверняка у многих парочек, особенно каких-то таких достаточно молодых, есть вот этот вот чат с хотелками. Когда вы сбрасываете там ссылочки на что-нибудь, что хотели бы получить в качестве подарка, может быть, или еще что-то.
0: А, ну нет, дальше да, своими предпочтениями. Да. И вот это, а зачем нам PlayStation? Вот это вот.
1: Мне кажется, там такие вещи не обсуждаются. Там просто хочу плойку, вот это вот. Ну, в смысле, PlayStation хочу. Ну и договорились, значит, начинаем откладывать.
0: Нет, ну, хочу плойку, а с той стороны обычно, может, PlayStation, ну, то есть, вкратчиво, а здесь же сразу, понимаешь, хочу.
1: Да, ну, кстати, вот во многих таких подобных чатах складывается данная ситуация. Например, мужчина говорит, ну, сегодня было бы неплохо, например, гороховый суп.
0: Это правда, причем. Ну, да, появился в интернете такая вот штука.
1: И женщина, вот это вот, ой, так, Мальдивы, iPhone, еще хочу какую-нибудь сумочку брендовую. И он такой, а щи завтра можно? Мне очень нравится, знаешь, качество запросов просто у одной и второй половины. Хотя, наверное, бывает и по-другому.
0: Мужчины проще, понимаешь? Мне кажется.
1: Ну, почему? А может быть, где-нибудь в нашей вселенной существует тот самый мужчина, который такой, ну, я бы хотел Шевроле. А она такая, а можно уборочку, пожалуйста, сделать? Такое наверняка тоже есть.
0: Или свари холодца, тоже нормально.
1: Тоже вариант.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск. Реклама на радио Витебск.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: счастливый кот.
1: А давайте, друзья, поиграем, пока вы добираетесь домой. Или пока вы, например, на работе. Или, по крайней мере, может быть, вы уже дома. Все равно давайте поиграем. Всегда нужно во что-то играть. Так интереснее жить. Тем более у нас игра по названию «Счастливый кот». И благодаря ей кто-то 7 числа, 7 мая, в день радио, получит умную колонку с Алисой. Да?
2: Да, вот такие вот мы сегодня здесь в эфире, мне кажется, доктора. Лечим ваше психическое здоровье и рекомендую в качестве пилюли «Счастливый кот».
1: Опять мы доктора с тобой.
2: Ну а что? То понимаешь, что мы какую-нибудь информацию важную или псевдоинформацию забрасываем, а тут прям серьезная вещь. Между прочим, сможете пощупать, возможно, в руках умную колонку Алисы уже 7 числа, потому что именно тогда у нас состоятся официальные розыгрыши, целых 3 колонки. Мы разыграем обязательно, но счастливцев будет всего 3. Но, тем не менее, это не повод не бороться за свое место под солнцем. Кстати, что касается счастливого кода, тот, кто правильно дополнит его, код из 4 цифр, мы даем вам 3, вы последние дополняете, отправляете вайбер по номеру 707-1-071.
1: А зачем вот сейчас прям писать? Не надо сейчас писать. Значит, когда послушаете, тогда и добавляете. Ну, как бы правило, все уже знают, не первый раз играем, правильно?
2: Да.
1: Не первый раз замужем, как говорится. Итак, дружочки, слушаем 3 цифры, добавляем свою, присылаем на вайбер 707-1-071. Все, разжевали уже по полной.
0: Счастливый код.
3: Цифры 1, цифры 1, цифры 0.
0: Счастливый код.
1: Интересная комбинация. А?
2: Я ну, уже чё? Все, я уже погрузилась, я уже вижу, как полетели у нас здесь сообщения в Вайбере. Если честно, мне уже хочется идти быстрее, бежать, лететь, прыгать и искать, собственно говоря, на того самого или ту самую, которые угадали.
1: Давайте винтаж послушаем, свеженькая песня «Малахит», после нее подведем итоги.
0: Счастливый код.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Счастливый код.
2: Да, хорошая компания подводит итоги игры под названием «Счастливый код», благодаря которой 7 числа кому-то достанется колонка с Алисой. Да.
3: Да, но знаешь, есть такое ощущение, что такой колонка с Алисой. Есть некая женщина, которая идет дополнительно. Но, друзья, что ты закатываешь глаза?
2: Интересное предложение.
3: Ну, кстати, мне кажется, нашему...
2: Я уверен, что лет через 50 на радио будут роботов разыгрывать. Вот прям вот таких уже нормальных.
3: Вполне себе. Знаешь, я тоже поверю в эту историю, потому что семимильными шагами мы идем по планете. Это действительно так. Но, вот, кстати, предыдущее предложение наверняка бы понравилось победителю сегодняшней игры, но прежде давайте услышим код.
2: А, да, правильный ответ? Давай.
1: Счастливый код.
4: Цифры 1, цифры 1, цифры 0, цифры 6.
1: Счастливый код.
2: Сейчас забилось сердечко у тех людей, которые именно такую комбинацию нам прислали, но надо же быть первым, а им стал один мужчина.
3: Да, а им становится сегодня Денис. Мы вас поздравляем. Ура, ура. Ваш номер заканчивается на 519, и мне кажется, вы сами где-то там догадались, что именно вы станете победителем, потому что, знаешь, Денис начал что-то писать, когда открыли его сообщение, а потом перестал. Мне кажется, это было так, скрестив пальцы, такой, нельзя сглазить. Ну, будем надеяться, что в четверг, уже 7 числа, вам повезет так же, как сегодня.
2: Друзья, ну, а вы по-прежнему в каждом сегменте эфира у нас есть игры «Счастливый код». Старайтесь, и, может быть, действительно, 7 числа колоночка достанется именно вам.
1: Счастливый код.

0: Друзья наши дорогие, у нас в ближайшем будущем будет что? Будет любовный гороскоп для парочек. Это да.
1: Но не совсем в ближайшем, а скорее после новостей спорта. Потому что самое ближайшее, это, конечно же, Спорт.ФМ организует Влад Кузьмин. Нет, сам он бегать вокруг этих кушков или там с мячом или еще с чем-нибудь не будет, но точно расскажет о чем-то интересном.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт.ФМ».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне Радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта. И не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Коротко пройдемся по результатам игрового уикенда. Арсенал отрывается от Ман-Сити на 6 очков. Парни Артеты победили разгромно 3-0 с Фулхэмом впервые за 15 матчей. А Дьокериш вошел в топ-5 бомбардиров АПЛ. Команде Гвардиолы нужно выигрывать 2 матча в запасе, чтобы догнать Арсенал. Манчестер Сити спас ничью с Эвертоном 3-3. Горожане могли проиграть впервые с января, но Доку забил третий на последних секундах. Тем не менее, это не помешало Арсеналу выйти вперед по потерянным очкам. Ноттингем уничтожил Челси 3-0. У лондонцев лишь 2 победы в 10 последних матчах. Из хорошего – синие забили в АПЛ впервые с 4 марта. Лесники же оформили 5-ю победу во всех турнирах кряду и оторвались от зоны вылета на 6 очков. Тоттенхэм покидает зону вылета. Команда Де Дзерби забирает 3 очка у Виллы во втором матче подряд, хотя до этого у лондонцев было 0 побед в 2026-м. За 3 тура до конца отрыв Тоттенхэма от зоны вылета составляет 1 очко. Манчестер Юнайтед вернулся в Лигу чемпионов. Победа над Ливерпулем 3-2 гарантировала команде место в топ-5. МЮ сыграет в Лиге чемпионов впервые сезона 23-24. Бруно ассистом не отметился. До повторения рекорда АПЛ ему все еще нужна 1 голевая. 3-3 в серии «Авангарда» и «Локомотива». Чемпион бьется до последних секунд. Железнодорожники устроили безумие, забросили 2 шайбы за 33 секунды до конца матча при счете 0-2 и добили соперника в овертайме. Второй финалист Кубка Гагарина определится в 7-м матче в Ярославле 6 мая. 15 шайб. Какая заруба в матче «Колорадо» и «Миннесоты»? 14 разных авторов голов. В 21 веке в Кубке Стэнли такого не было никогда. «Эваланш» вели 3-0, уступали 4-5 и все же забрали первый матч четвертьфинальной серии 9-6.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Интер – чемпион Италии в 21 раз. Никаких шансов не оставили конкурентам. За 3 тура до финиша чемпионата банда Кристиана Киву недосягаема. Разорвали серию А. Чемпионом Швейцарии впервые в своей 128-летней истории стал Тун. Еще год назад клуб играл в местной первой лиге. Теперь команда из города с населением в 10 тысяч человек сыграет в Лиге чемпионов. 19-летний Антонелли привыкает к большим победам. Парень взял гран-при Майами после паузы в Формуле-1. Для итальянца это 3-й подиум подряд и везде приезжал первым. Талантище. 2-е и 3-е место за Маклареном. Норрис и Пиастри постарались. Главная сенсация – осечка Леклера. Шарля развернула на финише, хотя он шел 3-м. По итогу лишь 6-я позиция.
2: Спорт FM. Что там наши?
1: 2 очка витебчанина Ильи Протаса помогли Херши сравнять счет в серии против Уилкс-Барре во втором раунде Кубка Колдера. Белорус признан 2-й звездой матча. Вратарь Сергей Большаков покинул «Металлург». Голкипер играл за жлобинчан на протяжении 3 сезонов и 2-жды стал чемпионом Беларуси в стае. По итогам прошедшего игрового года Сергей был признан самым медийным хоккеистом на церемонии закрытия. Белорусская теннисистка Александра Соснович не смогла выйти в основную сетку турнира WTA 1000 в Риме. 120-я ракетка мира уступила австралийской теннисистке Джулии Грабер 6-4, 2-6, 4-6. Во вторник же, сегодня, 5 мая, свой день рождения отмечает первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко. Лучшей спортсменке страны исполняется 28 лет. Соболенко – победительница 4 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, финалистка 4 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница 2 турниров «Большого шлема» в парном разряде, финалистка 2 итоговых турниров WTA в одиночном разряде, победительница 30 турниров WTA, из них 24 в одиночном разряде, финалистка Кубка Федерации в составе сборной Беларуси. Желаем приумножить каждое из достижений. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне Радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского 96.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: На новые шины для вашей машины, на отпуск прекрасный для вашей семьи. Кредит пригодится, большие возможности.
3: Кредит «Большие возможности» от Белагропромбанка. До 7 лет, до 35 тысяч белорусских рублей. 18% годовых при оформлении онлайн. Большие возможности для больших планов.
4: Белагропромбанк. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск» хорошая компания. Любовный гороскоп.
5: Так, ну что ж, музыка пошла, а значит и мы поехали с вами навстречу любовному гороскопу, а точнее звездочету Александра Назаренко, который стартует и открывает эту невероятную эпопею. Давай.
6: У меня одна знакомая называет наш любовный гороскоп почему-то сексуальным.
5: Почему?
6: Не знаю, у нее такие ассоциации почему-то. Так, Овны, сегодня вас за разом будет подводить техника, что будет активно мешать вашей личной жизни. Так написано. Поэтому постарайтесь день спланировать так, чтобы минимально зависеть от этой предательницы именно в том, что касается отношений с вашим любимым человечком.
5: Так, что касается тельцов, то здесь все стабильно, достаточно удачно. Между прочим, удачное время – это не я говорю. Это говорят люди, которые разбираются в звездах. В общем, для обсуждения долгосрочных планов с партнером подойдет сегодняшний вечер. Вам наверняка есть о чем поговорить.
6: Близнецы, устройте себе вечер. Маленький праздник на двоих, благо повод найдется. Постарайтесь под благовидным предлогом избавиться от многочисленных родственников и друзей и останьтесь наедине с вашим любимым человеком.
5: Раки, у вас сегодня тоже очень интересный вечер, особенно если вы пока еще свободны. Ведь удача в любви улыбнется вам именно сегодня. Возможны новые знакомства и яркие эмоции.
6: Львы, признайте себе в собственных чувствах. Вы слишком долго скрывали их от себя, и сегодня пришла наконец пора узнать правду. Признав ее в душе, вам будет проще ориентироваться в ваших отношениях с представителями противоположного пола.
5: А вот девам сегодня не до романтики, потому что в гости к ним должны прийти друзья. Ну а если ничего такого не было запланировано, тогда сами позвоните и соберитесь в большой компании, ведь гармония в семье и приятное общение с друзьями обеспечены сегодня.
6: Весы, сегодня лучше раз 7 отмерить и один раз отрезать, если вдруг захотите сказать своей второй половине о том, что вы любите, или о том, что вам пора расстаться. Не забудьте взвесить все за и против.
5: Скорпионы, вам пора почитать какую-нибудь специфическую литературку, где написано, каким образом можно сохранять гармонию. Потому что придется сегодня и так, и эдак избегать споров с родственниками и проявить гибкость, соответственно.
6: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет сложно объяснять вам какую-то довольно простую, на его взгляд, истину, поэтому он будет раздражаться, срываться на крики и, возможно, топать ногами. Не стоит обращать внимания на эти отвлекающие маневры, постарайтесь постигнуть суть.
5: Ой, какие-то опасные строчки для Козерога подготовили сегодня звезды. Говорят, шанс восстановить старые связи сегодня у вас есть, но сначала взвесьте свое решение и, возможно, даже обсудите со своей второй половинкой.
6: Водолей, сегодня вашему любимому человеку вечером не просто будет убедить себя в том, что вы его действительно любите и никуда от него не денетесь. Поэтому будьте готовы к его подозрительности, мнительности и желании просить за все прощение. Просто так, на всякий случай.
5: В очередной раз глаголит звезды что-то загадочное, по крайней мере для рыб. Говорит, гармония в отношениях сегодня вас ожидает, а еще возможность помириться и завязать роман. Не знаю, как это увязать в одну историю, но очень интересно.
0: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Ты слушаешь

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Обновляйте, отдыхайте. В «Пятом элементе» только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику «Хайер». Например, духовой шкаф «Хайер» с телескопическими направляющими со скидкой 220 рублей за 1399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Наша традиционная рубрика под названием «Трек вечера». И нам, как всегда, с Анастасией нечем открывать программу приятного поздравления «Музыкальный агент». Поэтому мы предлагаем вам две песни, вы за них голосуете. И вот как решит большинство наших радиодрузей, так оно и будет. Да.
2: Так, есть у нас действительно два варианта интересные композиции. Что одна, что вторая. Я не помню, когда они вообще звучали на нашей волне. Но сегодня такой исключительный день. И, кстати, песню, за которую вы можете проголосовать красным сердцем, может подпеть абсолютно любой человек. Не обязательно быть полиглотом, неважно какое состояние, потому что трек называется «Хэ-ле-ле».

0: Слушай, правда, я не помню, когда последний раз я слышал это на нашей волне. Серьезно, а когда-то?
1: А когда-то в 10-м, 16 лет назад. Кстати, ты в курсе, что трек был выпущен 7 мая? Чуть-чуть не дождались, чуть-чуть, а так бы могли отмечать.
0: Так что вот, ребята, красные сердечки, если вы считаете, что очень так помпезно, круто, ле-ле-ле, можно открыть музыкальный агент. У меня другая песня. Прям вот, ну, это удивительно. Специфика нашего народа в том, что мы порой сочиняем и очень весело поем песни на какие-то...
1: Грустные темы.
0: На грустные. Ну, это знаешь, как Стенька Разин-то кинул бабу за борт тогда. Ну, ты же помнишь. То же самое у Аллегровой. Вот это, как она мужика увела.

0: еще где-то на заднем фоне синты какие-то, ты слышишь?
1: Да.
0: Интересно, конечно.
1: Ты слышишь, а это сейчас же очень популярный такой. Так вот, если вы считаете, что этой песни можно начинать программу при этом поздравлении, чисто по приколу, то черные сердечки можете присылать. Вот такие у нас сегодня варианты, конечно. Ну а как обычно, в начале следующего часа новости, да, а потом уже к вашим добрым словам.
2: Радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с человеческими жертвами в результате трагического инцидента на заводе в уезде Люян провинции Хунань. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и печалью восприняли сообщение об этой трагедии. От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в связи с постигшей их невосполнимой утратой, а также желаю скорейшего восстановления всем пострадавшим, говорится в соболезновании. Состоялась встреча чрезвычайного полномочного посла Беларуси в Венесуэле Дмитрия Деревинского с заместителем министра экологической горнодобывающей промышленности Венесуэлы Хесусом Рикардо Мейеросом Витанса. Стороны обсудили практические шаги по активизации взаимодействия в сфере горно-рудной промышленности, включая возможности организации поставок карьерных самосвалов БелАЗ и сопутствующей техники белорусского производства с учетом потребностей венесуэльской стороны. Намечен также план совместных действий на ближайшую перспективу.
1: В Беларуси.
2: Материальная помощь ко Дню Победы выплачена 60% получателей. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает Белта. Замминистра отметила, что государство прикладывает все усилия для того, чтобы ветераны ни в чем не нуждались. Решением главы государства в знак благодарности и уважения с 2021 года ежегодно производятся выплаты материальной помощи ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Размеры этой помощи ежегодно устанавливаются правительством. Так, в текущем году выплаты для ветеранов составляют от 2500 до 5000 рублей, а для бывших узников фашизма и членов семей погибших военнослужащих 1500 рублей, рассказала Марина Артеменко. Выплаты мат помощи в стране уже начались, пройдут они по 8 мая. 7 мая в кинотеатрах страны начинается показ важного документального проекта фильма «Государственный гимн Республики Беларусь». Над его созданием работали сценарист Виталий Любецкий и режиссер Ксения Стрельченко. Документальный фильм рассказывает о создании, истории и символическом значении государственного гимна Республики Беларусь. Зрители познакомятся с авторами текста и музыки гимна, узнают о том, как и когда он был принят, а также о том, как гимн отражает национальные ценности, культурное наследие и патриотизм белорусского народа. Фильм содержит кадры из официальных мероприятий, интервью с историками, раскрывая глубинное значение государственного символа в жизни страны. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9, порывы до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 13, местами от 5 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине от 22 до 26 градусов тепла. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Далее на волне радио Витебск музыкальный агент.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в «Автосеть». Магазины в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Музыкальный агент.
3: Нас уже красиво объявила наша служба информации. Уже Таня сказала, что музыкальный агент. Да, все так и есть. Практически до 20.00, друзья, как обычно, можно выразить свои мысли, можно передать привет, можно поздравить, можно поддержать, можно похвастаться какими-то достижениями. Сделать это очень просто. Вайбер, Телеграм 707-71-071 и группа ВКонтакте, конечно же, Радио Витебск.
4: Да, по этим адресам мы принимаем, друзья, ваш привет и ваши поздравления, а также музыкальные заявки. Конечно, без них не обойдется, если найдем в нашей фанатике, обязательно все осуществим. Ну, а теперь к праздникам, правильно?
3: Давай.
4: А то мы как-то так немножечко отодвинули их на другой план, но тем не менее. Всемирный день общения сегодня, это во-первых. Как нельзя, кстати, к музыкальному агенту.
3: Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
4: Это, мне кажется, каждый день.
3: Это прекрасно. Из кабинета в кабинет наш. Люди на работе порой так работают. Пошли там, посидели, чай погоняли. Потом там кофе. Здесь печеньки вкусные. Вот и день прошел.
4: Так, вот сейчас буду обращаться к сильной половине человечества, к нашим мужчинам. Пожалуйста, поздравьте своих принцесс. Потому что сегодня у них международный день. Поздравляйте. Международный день принцесс.
3: Ничего себе,
4: да.
3: Как красиво.
4: Мужчин, кстати, мы, девчонки, тоже с вами поздравим, потому что день водолаза. Ну, женщин, наверное, тоже есть в этой профессии, но просто их не так много, поэтому мужчин поздравляем.
3: Опасная, взрослая такая, ну, серьезная профессия.
4: И международный день акушерки. Те самые, девчонки, есть еще и мужчины, которые дают жизнь, а часть, да, принимают ее в этот мир. Вообще, великолепная и очень сложная, мне кажется, профессия, поэтому поздравляем вас с вашим днем.
3: Отлично. Ну и что, к музыкальной составляющей нашей программы. Наши радиослушатели посчитали, что «Хелеле» песня — это так себе, а вот «Угонщица» Ирина Аллегрова — это тема. Поэтому ей будем открывать программу поздравлений.
2: Музыкальный

0: момент.
1: Ну, а теперь к вашим сообщениям, после того, как мы весело открыли с Аллегровой музыкальный агент.
2: Да.
3: Да, в общем, гоним и мы теперь тоже куда-нибудь вперед на все
1: парад. Волосы назад.
3: Волосы назад. Кстати, ну как
1: минимум... У кого что?
3: Знаешь что? Мне кажется, стоит сегодня еще поздравить и Адель. Ну, ты же знаешь такую певицу, правильно?
1: Ну, я помню вот эту, которая стремительно похудела как-то. Ну, она молодец, кстати.
3: Да, которую впервые, мне кажется, все узнали, идентифицировали или идентифицируют до сих пор по песне «Rolling in the Deep». Вот это.

0: Алексей поздравляет своего друга Дмитрия с открытием собственной кофейни.
1: О, ничего
0: Дима,
1: себе.
0: Дима, это огромный шаг. Поздравляю от души. Пусть клиенты идут потоком, кофе будет ароматным, а бизнес процветает. Удачи. Мы присоединяемся.
1: Поздравляем однозначно. Мне кажется, у кого-то вообще отлично стартовала эта неделя. Так, есть у нас еще Александра, которая сегодня передает привет своему Валерику. Валерий, ты полный барабос. Уж не знаю, что это значит, но вот есть такое сообщение.
0: Барабос?
1: Не паровоз, барабос.
0: Барабос.
1: Ну, видимо, это какая-то, знаешь, у них внутряночка такая интересная.
0: Игорь написал, поздравляет свою дочку Аню с участием в школьном спектакле. Аня, ты была настоящей звездой на сцене. Спасибо за эмоции. Я так горд был за тебя. Мама присоединяется тоже.
1: Класс. Так, ну что, есть у нас последнее, наверное, для этого выхода сообщение. Анастасия вот здесь передает огромный привет и хорошее настроение своему Михаилу, а также папе и маме. И все это от Насти.
0: Вайбер, Телеграм, 707-1071, группа ВКонтакте, музыкальный агент. Пишите, ждем.
2: Музыкальный агент.

0: по веселый ритм и сообщаем вам, что после небольшой рекламы мы продолжим передавать ваши приветы и поздравления. Никуда на Заринка Дроздова не подеваются. Остается только внемлить прекрасной и полезной информации.
1: Реклама. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Музыкальный телефон рекламной службы «Радио Витебск». 11 60.
0: Да, и после полезной информации, друзья, возвращаемся мы к вашим сообщениям, которые вы присылаете к нам в Viber, Telegram 7071 071.
4: Да, в общем-то, все, мы такое самое интересное прослушали прямо сейчас, но не переживайте, не в музыкальном плане, потому что есть еще один козырь, который мы подготовили для одного человека, который, собственно говоря, сделал музыкальную заявку. Но прежде, все-таки зачитаем вот это сообщение от Владимира. Адресовано оно дальчанину Евгению Александровичу, доктору стоматологических наук. Привет из родного Лепеля.
0: Дальше у нас есть Любовь Михайловна, которая написала: «Добрый вечер, хорошего вечера, прекрасного настроения, отличного самочувствия, душевного спокойствия, только позитивных эмоций и радостных событий. Крепкого здоровья», я так понимаю, она...
4: Внуку Андрейке.
0: Да, внуку Андрею, здоровья, достижения намеченных целей, обнимаю, целую, очень сильно люблю. Скучаю, твоя любящая бабуля Люба, ну и нам огромное спасибо, всегда пожалуйста.
4: Так вот, есть у нас Павел, который сделал музыкальную заявку, но такую, не супер очевидную, но мы постарались, правда. Вот, в общем, что он говорит. «Хочу передать привет моим родителям, которые едут рядом со мной, и еще всем радиослушателям. Можно что-то веселое? Можно не только веселое, но еще и специально для зожников».

0: всем, у кого есть My Love, передаем большой привет. Ну, это Лирик передает, который только что проиграл в нашей волне, а мы возвращаемся к вашим добрым, теплым словам. Например, Виктор. Виктор поздравляет своего отца Петра Васильевича с выходом на пенсию. Папа, спасибо за пример трудолюбия и мудрости. Теперь время отдыхать, путешествовать и заниматься тем, о чем ты мечтал. Желаю здоровья, новых увлечений.
1: А вот еще один музыкальный привет от Юлии для своей мамы Людмилы Попковича из агрогородка Леонишина. Она, собственно говоря, заказала привет. Есть еще музыкальная зарядка. К сожалению, Юлечка, простите, но не нашлось у нас такой песни в фонотеке. Ну, а что касается привета для любимой мамы, естественно, мы здесь машем ручками, передаем ей большого-большого здоровья и всего хорошего. Есть у нас еще один привет в Вайбере.
0: А как маму зовут, ты не рассказала?
1: Я рассказала.
0: Рассказала?
1: Все.
0: Да, это у меня перешло. А, в Вайбере, да, есть, конечно же, приветы. Марина написала: любимую девочку, умецкую Милану, поздравляет вся семья с днем рождения. Будь самой счастливой, мы тебя любим. Ну, а какие праздники без песен, друзья?
2: Музыкальный агент. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Министерстве экономики прошла встреча министра экономики Юрия Чеботыря с министром инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Мохаммедом Фаридом Салехом. Макрон призвал США к соблюдению торговых соглашений и отказу от введения пошлин на продукцию автопрома ЕС. В Испании наблюдался самый жаркий апрель за 76 лет наблюдений. Подробности в начале следующего часа.

0: Музыкальный агент.
1: Вернемся к вашим добрым теплым словам. Напомним, телефон для связи, Viber, Telegram 707-101-071. Также можно писать в нашу группу ВКонтакте, группа Радио Витебск. И тоже все зачитаем. Анастасия все блюдет.
2: Да, обязательно. Есть у нас, кстати говоря, человечек, зовут ее Юлия. Она передает пламенный привет своей семье, мужу Андрею, доченьке Софье, а также сестре Татьяне. Зеленые нам дороги и хорошего вечера всем. Спасибо большое, Юль. Вам тоже действительно свободных дорог, чтобы домчались с ветерком. Но самое главное, безопасность, помните.
1: Слава написал: передаю привет лучшему другу Андрею и любимой маме Галине. К сожалению, у Слав нет этой песни, про которую вы нам написали. Будем слушать что-нибудь другое, но тоже веселое.
2: Так, есть у нас еще один привет специально для Коронова Сергея от его мамы, а также от Елизаветы. Девчонка, как обычно, машет руками, желает здоровья и самого лучшего вечера.
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Хороший вечер, хорошая компания и прекрасная программа под названием «Музыкальный агент». Еще, по крайней мере, минут... Хотел сказать 15, но нет, 10. 10 есть в вашем распоряжении. Поводы, напутствие, добрые слова и хвастовство. Все не возбраняется.
2: Так, есть у нас здесь Ксения, которая передает привет маме и папе Ольге и Андрею. Я вас очень люблю, Ксю.
1: Екатерина Зайцева передает огромный привет коллеге Ирине в честь ее юбилея 45 лет. Ирина, вы образец профессионализма и доброты. Желаю благополучия, интересных проектов и чтобы жизнь радовала сюрпризами. С днем рождения!
2: Так, а вот есть у нас здесь девушка, которая подписана Лина. Она передает привет любимому мужу Ивану Вадимовичу. Я тебя люблю, ты мой герой.
0: Музыкальный

0: сообщение, все, приходит музыкальный агент и приходит музыкальный агент.
1: А время все уходит и уходит.
0: Мне кажется, если бы мы его продолжали, то все равно бы сообщения приходили, и это хорошо.
1: Согласна. Кстати, здесь есть у нас Андрей, который передает привет из Бобруйска своему другу Сереге с днем рождения. Пусть тебе этот год принесет много радости, много изменений и столько же, сколько этот день принес тебе улыбок и подарков.
0: А Оля передает привет подруге Наташе. Наталья, ты не только красивая, но и, вероятно, сильная духом. Горжусь тобой. Пусть эта победа откроет новые двери. Какая победа, я не знаю. Но пускай загадка будет, да.
1: Кстати, есть у нас еще одна Ольга, которая передает привет для любимого и дорогого папочки и мужа Сережки Торлина. Пусть это временная отдаленность лишь укрепит те нити, которые связывают наши родные души. Потому что, соскучившись друг по другу, мы еще сильнее будем ценить то, что есть между нами. Твоя семья, сыночки-ангелочки и Олька.
2: Музыка.

0: Музыкальный агент.
1: 19.54 в нашем городе. Вот завершается программа «Приветов. Музыкальный агент». Вот. И сегодня, кстати, день рождения у Карла Маркса. Поэтому поздравляем всю улицу Карла Маркса с этим праздником. Сегодня на улице Карла Маркса у нас праздник вообще. Об этом надо было с утра говорить. Хотя улица Карла Маркса все равно когда отмечать, мне кажется.
2: Вечером оно всегда лучше отмечается.
1: Я тебе расскажу одну историю интересную. Когда мне тоже как-то знакомые одни рассказывали, как две девчонки в студенчестве, значит, гуляли. Ну, это студенческая жизнь вся. И у них каким-то образом кто-то им подарил цветы. Ну, мальчишки какие-то, да? Ну, и они что-то эти цветы, недолго думая, в центре города положили под бюст Карла Маркса у нас в городе. Ну и все. И пошли потом учиться на учебу. Ну, жизнь студенческая все-таки. И, значит, и потом, где-то на какой-то большой перемене, их однокурсник говорит: представляете, еду сегодня в университет, и кто-то, вижу цветы.
2: А ему цветы принесли.
1: И вижу, лежат цветы у Карла Маркса. Интересно, кто положил? Ну, они не признались, конечно. Вот такая интересная история.
2: В любви.
1: Ну, наверное, да. Может, как раз-таки это был и май. А что май творится людскими головами,
2: сердцами,
1: головами, мыслями? Мы это знаем, да. Друзья, пожелаем вам прекрасного вечера. Конечно же, чтобы завтра утро было спокойным, бодреньким. Включайте нашу волну, и да будет вам бодрый подъем. А там, как всегда, много игр различных с призами, подарками. Это все будет.
2: В общем, пусть у вас будет каждый день как праздник, и так до пятницы, а там и придумывать ничего будет не нужно. Мы, кстати, тоже здесь ничего не придумываем. У микрофона был Саша Назаренко.
1: И Настя Дроздова. До завтра!

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. В Министерстве экономики прошла встреча министра экономики Юрия Чеботыря с министром инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Мухаммедом Фаридом Салехом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет СБ Бай. Они обсудили текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Участники обратили внимание на значительный потенциал взаимодействия, обозначили необходимость определить приоритетные направления, которые отвечают взаимным интересам. Договорились об активизации совместной работы по инвестиционному треку, что будет способствовать укреплению экономических связей между Белоруссией и Египтом.
0: В мире.
1: Евросоюз придерживается подписанных ранее договоренностей, но готов к ответным мерам на новые пошлины со стороны США. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщает ТАСС, Макрон, комментируя решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 25% на продукцию европейского автопрома, отметил, что выступает за свободную и справедливую торговлю и за соблюдение правил Всемирной торговой организации. Президент Франции также добавил, что, по его мнению, в текущей геополитической ситуации у США и ЕС есть более важные задачи, чем размахивать угрозами дестабилизации. Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что режим прекращения огня остается в силе. Перемирие между США и Ираном еще не закончилось. Об этом пишет газета The Guardian. Президент США Дональд Трамп 3 мая заявил, что начинает операцию «Свобода» по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива. По его словам, некоторые страны обратились к Вашингтону за помощью с просьбой помочь вывести их корабли из пролива. Как отмечает The Guardian, операция «Свобода» не предполагает военного сопровождения. В Испании зафиксирован самый теплый апрель за всю историю метеорологических наблюдений, начиная с 1950 года. Согласно данным Испанского метеорологического агентства, пишет Белта, средняя температура составила 15 градусов Цельсия. Ранее самым теплым считался апрель в 2023 году. Первые 4 месяца 2026 года характеризовались периодами температур выше нормы, однако более низкими, чем обычно, что делает первый квартал текущего года третьим самым теплым за всю историю наблюдений, уступив лишь 1997 и 2024 годам. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Праздников весенних идет череда, но этому особое есть место. С Днем Победы, родные, друзья, ветеранам поклон. Ваша Веста.
3: В магазинах Веста. Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 51 копейка. Вода минеральная Дарида, 1 литр, 1 рубль 35 копеек.
2: С Праздником Победы. Ваша Веста.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9, порывы до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9, плюс 13, местами от 5 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине плюс 22-26. В Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра Александра Турчина. Трамп лишает Европу ракет для сдерживания России. В Польше идут облавы на тех, кто не заплатил обязательный так называемый налог за радио. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Привет, Витебск. Это Акмаль.
5: И Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
4: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек.
5: На радио Витебск.

0: Сейчас по-русски.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: по-русски.
1: Всем привет, мы группа «Отпетые мошенники». Слушайте наши песни на радио «Витебск», чтобы жизнь медом не казалась.

0: агентства «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Александр Лукашенко принял сегодня с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевой темой обсуждения стала предстоящая встреча главы государства с президентом России Владимиром Путиным, для которой правительство уже готовит детальную информацию по совместным проектам. В ближайшее время предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации. Буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В том числе мы обсудили возможную повестку встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие действия, в том числе в рамках союзного государства, рассказал Александр Турчин. Как отметил белорусский премьер, по итогам доклада правительство в сжатые сроки подготовит данные для встречи президентов Беларуси и России. Это была основная тема доклада президенту.
1: Беларуси.
2: За неделю функционирования сервиса «Проверь.бел» пользователи проверили почти 40 тысяч аккаунтов, сообщили Белта в Следственном комитете. От граждан форму обратной связи для информирования о подозрительных аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах поступило 310 сообщений. Данная информация передана в следственные подразделения для проверки на причастность к преступной деятельности и принятия мер ограничительного характера. Правоохранители напомнили, что отсутствие информации о причастности владельца аккаунта к преступной деятельности не является гарантией безопасности.
1: В мире.
2: Решение администрации США не размещать крылатые ракеты на территории Германии создает серьезную угрозу и брешь в системе сдерживания России со стороны НАТО. Об этом, как сообщает Политико, заявил высокопоставленный член немецкого парламента от социал-демократической партии. По его словам, у Германии и у Европы в целом на данный момент нет альтернативы американским ракетам. Все собственные проекты в этой сфере могут быть реализованы лишь к 2030 годам. В Польше идут облавы на тех, кто не заплатил обязательный так называемый налог за радио. Контролеры ходят по стоянкам возле жилых домов и платным парковкам, заглядывают в окна автомобилей и проверяют, есть ли радио в магнитоле. Если выясняется, что владелец не оформил обязательный налог, фиксируют нарушение и выписывают штраф около $80. По решению Верховного суда Польши даже просмотр YouTube или прослушивание интернет-радио на телефоне уже делает человека абонентом. И штраф уже в разы больше $250, что равняется 30-кратному месячному сбору. На сегодня это все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9, порывы до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9, плюс 13, местами от 5 до 8 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине плюс 22-26 градусов. В Витебске плюс 22, плюс 24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мобильника.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-13, местами будет 5-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-13, местами будет 5-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-13, местами будет 5-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мука.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять, не стану я другим, отпустив любовь. Мы

0: погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14, ночью местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-13, местами будет 5-8 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14. В ближайшие часы местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-13, местами 5-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: 1000 фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения мута.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

Привет, я Юлиана Караулова, и вы слушаете мою песню на волнах радио «Витебск».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14. В ближайшие часы местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-13, местами 5-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14. В ближайшие часы местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-13, местами 5-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14. В ближайшие часы местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-13, местами 5-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск 24/7.
1: Сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4,9 с порывами до 14. В ближайшие часы местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-13, местами 5-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4-9 с порывами до 14. В ближайшие часы местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-13, местами 5-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый 4,9 с порывами до 14. В ближайшие часы местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха сейчас плюс 9-13, местами 5-8 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, местами по восточной половине до 26 градусов тепла. В Витебске будет плюс 22-24. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.